0: ребята, любимые, всем доброе утро.
1: Это...
0: и нелюбимые тоже. Всем доброе утро. С вами Антон Павлов, Эльвира Азарова. Это Васаби Шоу. Я знаю, что
1: всем
0: вы нас каждое утро ждете.
1: Утречко. Да. Пятницу,
0: знаешь,
1: тем более.
0: А да. Я обожаю вот это вот время, конец мая, когда уже школы, все, последний так. Звонок, угу. На дорогах становится свободнее, долгожданные
1: да.
0: Работники выходят. Вот ты думаешь, все! Не будет пробок. И тут начинают чинить дороги.
1: Это же
0: классика. С мая по сентябрь. Но все равно это мое самое любимое время. Вот такое вот, знаешь, оно легкое, классное, поменьше
1: такой
0: уже...
1: Такой вайб, да?
0: Вот да, это. Все равно поменьше заторов на дорогах. И вот у меня еще с детства осталось вот приближение последнего звонка. Вот эта вот жаришка начинается. Вот какой-то такой в воздухе витает какая-то любовь и надежда.
1: Надежда, да. Вот
0: обожаю.
1: Я
0: вот
1: тебе
0: конец мая, это вот как будто вот конец чего-то такого неинтересного, будничного и начало прекрасного.
1: Чего-то
0: это летний
1: конец. Да, чего-то вот замечательного,
0: хорошего.
1: И у меня
0: до сих пор это на всю жизнь так и осталось. Но!
1: Но!
0: Благодаря моим соседям. Так. Ребята, я вот каждый год, я еще в прошлом году вам рассказывала, вот конец мая, июнь я жду с содроганием только из-за того, что в квартиру соседнюю
1: да-да-да.
0: Заезжает пара, мужчина и женщина с двумя детьми. Раньше все годы у них орали дети, и они сами. Они привыкли вот так вот разговаривать. Вот есть у вас такие соседи? Они всегда приезжают, они...
1: У нас толстые стены, мы не слышим их.
0: С другого города, угу. И они, получается, вот прям вот наша дверь, вот их дверь, да, вот так. Так вот рядом. И они через стенку от нас находятся, и у них, получается, у нас спальня, а у них гостиная, а она вместе с кухней. Все там совмещено, это значит, как это, кухня-студия. Ну, Антон, прекрати кашлять, если ты отошел от микрофона, это не значит, что тебя не слышно.
1: Пожалуйста.
0: Что я говорила?
1: Старость, не радость.
0: Гостиная там, кухня, да?
1: Да.
0: А, вот. И они всегда приезжают в 5 утра или в 6 утра, заезжают, скажем так, да? И...
1: Громкоголосые.
0: Вот так. Я не знаю, почему они так разговаривают. И жена... Почему в 6
1: Фартануло.
0: Утра? Каждый год, ребята, клянусь. И сегодня я думаю, а что это я проснулась так рано в 5:40?
1: Так.
0: А оказывается, наши любимые соседи заехали опять.
1: А-а-а.
0: И все. И вот, знаете, вот...
1: А они каждое лето возвращаются.
0: Каждое лето они
1: да,
0: на 2 недели. Вот 2 недели мы не спим. Мы уже знаем, мы каждый год готовы к этому. Но к этому, оказывается, все-таки ты думаешь, что ты готов, но ты к этому не готов. И в 5:40, вот что мне делать, ребят? И она... И дети. И вот знаешь, вот такое. Вот знаешь, смесь голосов.
1: Да.
0: Сегодня дети не плакали. И они вдвоем. И вот это. Вот эти вот, знаешь, хлопки какие-то. Вот это. Вот знаешь, вот так вот. Посуда вот сейчас я покажу. Ну, я не могу здесь показать. Вот знаешь, вот так. Посуда
1: прибитая. Да, я понимаю. Как будто испорченное кино. не могу.
0: Каждое чертово утро.
1: А они каждое утро в 5:40?
0: Они встают рано. Знаешь, что они мне сказали? Извините, пожалуйста, за то, что мы шумим. Я говорю, я все понимаю.
1: Да-да-да.
0: Извините, простите, это все ладно, окей. Угу. Но это же не проездной к тому, чтобы мы сказали извините, значит, нам можно дальше продолжать шуметь.
1: Вопрос, почему у них такой график в 5:40?
0: Я не знаю, по-моему, у них отпуска. Отпуск какой-то, и они привыкли так рано вставать.
1: Ага.
0: В 5, вот с 5 утра и до 11 ночи. Тихий час у них есть. Я знаю, когда он у них где-то примерно с 2 до 5.
1: Какие они активные.
0: Они активны, и знаешь, у них двое, и они туда-сюда. И они еще по подъезду уже все соседи знают. Они почему-то, ты вышел с лифта, зайди спокойно в квартиру. Вот примерно вот так это все звучит.
1: Да.
0: Я не понимаю, почему они орут. И они не разговаривают нормально.
1: Так.
0: Ну просто там,
1: спокойно.
0: Ну, утром. Можно тихонечко там
1: да,
0: чай
1: да,
0: попить,
1: да,
0: там, да, да. Вот
1: да,
0: так
1: да,
0: вот, да,
1: да,
0: примерно.
1: Да, полтона.
0: Они все время вот так. И этот мужик, там. Вот особенно муж.
1: Да.
0: Вот как ты, вот ты же
1: а
0: у нас всегда орешь.
1: А может быть, просто муж бывший военный, и у них
0: возможно,
1: просто...
0: это невозможно. И я взяла сегодня вот так.
1: Так.
0: Вот. Все, они сразу стихли. Стихли, но ненадолго.
1: Ну, понятное дело.
0: Это ужас, а у меня рука теперь болит, понимаешь? До этого, как это называется? Локоть. До локтя, да. По локоть, в общем, я сегодня увязла.
1: Хорошо, что не в крови.
0: Ну, вы сами поняли, в чем. Хотелось бы в крови, знаешь? Вот так зайти, кажется. Простите.
1: Но... К сожалению, да?
0: Да, но, увы.
1: Да.
0: Это уголовно наказуемо. Поэтому мы против насилия.
1: Фантазер.
0: Но в фантазиях, Тосечка, что я только понимаю, с ними не сделала. Ладно, ребят, всем доброе утро.
1: Я там думаю, что там, я не знаю, мне кажется, снизошел ад, их, короче, так снизвергли просто в тартары. Ну, в фантазиях.
0: Хватит хаять соседей. Эльвира, сделай шумоизоляцию дома. И все. Ребята, вы не понимаете, это невозможно там. Это мне надо и кухню все изолировать. У нас вот так вот, вот стена вся.
1: Так.
0: Это там и спальня там же, и наша кухня, и плюс подъезд. Они под дверью везде орут.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, просто, может быть, они... где-то
0: Тимур, пожалуйста, не пиши нам. Пиши по теме или вообще не пиши. Мне твое мнение было не нужно. Все, это я Тимура отругала, который говорит, хватит хаять соседей.
1: Почему?
0: Это небось он, вот, кстати. Возможно, это он.
1: Это, знаешь, это он почему так написал? Это те соседи, которые вот именно так себя ведут.
0: Да, обычно так это и происходит. Это когда я начинаю мужчин-изменщиков ругать.
1: А что это ты
0: И мужчины начинают, вы что там ругаете мужиков?
1: Элечка, просто я один из тех соседей, который может шуметь.
0: Да,
1: да.
0: Но поэтому у тебя 9 из 9.
1: Ну,
0: там тебя слышно только в космосе.
1: В космосе.
0: Это для связи с инопланетянами.
1: Да, да, да, я сразу туда же, да.
0: Кстати, да. Ты же мне скинул новость, да,
1: конечно,
0: ребята,
1: да.
0: Ребята. А подожди, мы же должны к теме перейти, да? Или не будем пока переходить?
1: Ну, давай пока потянем, рассказывай. Ну, раз как пошло,
0: уже
1: давай.
0: Где ФБР рассекретило свидетельство об экипажах НЛО ростом с гномов?
1: Вот.
0: Это вот они федерально, ребята, это серьезная штука. Это прям федеральное бюро расследования опубликовало рассекреченные документы, в которых содержатся сообщения о загадочных существах 1,2 метра.
1: Ты понимаешь?
0: То есть 1 м 20 см.
1: Ну да.
0: Подождите, что там происходит?
1: Ну, вот
0: у меня прям это
1: коротыш.
0: Прям насморк какой. Так, вот, и к чему я говорил?
1: Да.
0: Что я говорил?
1: Ты представляешь, если они рассекретили, значит, уже были контакты, значит, не просто так.
0: Да.
1: И смотри, это они говорят пока только о тех, кто 1 м 20.
0: Да, нас уже спрашивают культурно, а какая тема? Ребят, а тема совершенно другая,
1: да.
0: не про соседей, не про НЛО. Мы сегодня
1: соседи,
0: будем обсуждать...
1: Соседи, знаешь, как на английском? Neighborhood.
0: Да?
1: Да.
0: Не надо.
1: Neighborhood, соседи, да.
0: А я слышала вот эту вот песню. Neighborhood.
1: Вот.
0: Это они про соседей?
1: Да.
0: Задолбали эти чертовы соседи, Горд. Вот это вот, да?
1: Наверное. Ну что ж, давай
0: так,
1: озвучу.
0: Подожди,
1: это.
0: А вот тут нам написали. Эльвира, вам еще повезло, у нас соседи приезжают каждую пятницу и очень громко любят друг друга. Как же они меня бесят. Потом дерутся, потом снова любятся. А у нас есть, кстати, надо мной сдают посуточно квартиру.
1: Ой.
0: Чего там только не происходит. Там эти вот, как эти, вписки, где студенты, значит, да, там
1: да
0: собираются,
1: ладно.
0: Устраивают, да.
1: У тебя веселый подъезд.
0: Да, или же вот пары, которые любят друг друга.
1: Ой.
0: Женщины, вам надо поменьше смотреть фильмов для взрослых. Не надо там учиться.
1: Да?
0: Ну вы поняли, о чем я говорю?
1: Ну, может быть, кто-то просто таким образом свои эмоции высказывает так громко, что ты прям...
0: девушки, вы переигрываете. А мужчины, вы не можете понять, что ваша женщина переигрывает.
1: Ну, ты знаешь, я скажу так.
0: Зачем так орать?
1: Пусть переигрывает, нам нравится.
0: Это же все, вот это, знаешь, это не было бы вот этого спроса или предложения без спроса,
1: спроса.
0: Как-то. Да. Зачем мужчины? Не надо, остановите свою женщину.
1: Нет, просто знаешь, я тебе расскажу историю. Когда-то кто-то, знаешь, писал Камасутру, и они, знаешь, что-то вот там же странные вот позиции всякие.
0: Да.
1: И они случайно, пока искали вот эти правильные позиции, раз сломали ногу, и она орала, и оттуда и пошло это громко кричать.
0: Точечка, вот смотри, если бы орали вот так, я бы вызвала там полицию. Понимаешь, да? Но там же, я не могу это в эфире озвучивать. Как там кричат.
1: Ну а как?
0: Просто ну это... кто-то кричит, ой, мамочки!
1: Да.
0: Кто-то кричит, yes!
1: Yes, да-да.
0: Это
1: те, кто
0: пересмотрели
1: или очень хорошо знают английский.
0: Вот я и говорю, поэтому, девочки, пожалуйста.
1: Oh my God! Oh my God!
0: Такое тоже есть. Oh my God! Oh God! Oh God! Oh God! Зачем ты это делаешь?
1: Повеселило, все. Давай. Это такие соседи.
0: Ступит барышня.
1: Уф!
0: О, ладно, давайте тогда соседей обсуждать. Но... Мы хотели вообще обсуждать самое лучшее и худшее воспоминание из школьной жизни. Но благодаря сообщениям от наших слушателей, я вижу, они нам пишут, давайте обсуждать соседей.
1: Давайте
0: соседей обсуждать. Ребята,
1: Насыпаем.
0: Худшие и лучшие соседи в вашей жизни. Вот.
1: Да.
0: Еще у меня был сосед, религиозный фанатик.
1: Ты сегодня раздашь.
0: О, да. А вы что эту елку купили? Тебе какое дело?
1: Ну, вопрос нормального соседа.
0: Елку нельзя ставить. Вы что? Елка это грех, это нельзя. Вы же мусульмане. Откуда ты знаешь, кто мы? Может, я иудейка? Ну, это какое твое дело?
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Вот, знаешь, и он... Почему ваша дочка ходит в коротких шортах? Почему ты, будучи взрослым дядькой, смотришь на мою
1: девочку.
0: 13-летнюю дочку? Это вот было пару лет назад, да? Mm-hmm. Почему она громко там с этими, с детьми там разговаривала в подъезде, вот по соседству девочка, и они там даже матерились. Ты, дядька, тебе 35 лет, ты живешь с мамой. Ты не хотел бы как-то оглянуться, как бы отвлечься от своих вот этих вот всяких вот...
1: Сам решу.
0: Дел, да,
1: сам
0: и
1: решу.
0: Посмотреть на женщин, а не на то, что я заношу в квартиру.
1: Я тебе скажу так, хозяйка, у меня, знаешь, тоже вот одно время было такое ощущение, что вот знаешь, когда там кто-то сдает квартиру, и у тебя появляются очень много новых лиц, которых ты никогда раньше не видел.
0: Да.
1: И ты понимаешь, что все они живут в двухкомнатной квартире, а они туда заходят и заходят, и курей заносят. Я тебе серьезно говорю.
0: Да.
1: Я думал, просто там уже, может быть, просто дверь открывается, и там, знаешь, как в «Хрониках Нарнии», просто там бездольное пространство. Да, да. Или, знаешь, как будто в однокомнатной квартире у меня там студенты живут по обмену, по, я не знаю, по, почему.
0: Да не важно.
1: Но ты после них как будто, знаешь, побывал в Болливуде. Ну, просто есть, так сказать, специфический запах, да, который... Ну, аромата духов, вот особенно у
0: ребят. Такие мускусные?
1: Да.
0: Ага, ага.
1: Ну, то есть, я понимаю, для
0: даже твой
1: это...
0: заложенный нос не может справиться.
1: Да, просто, ну...
0: И ты устраиваешь пьяный дебош. Вот это веселье.
1: И понимаешь, нет.
0: Мне хотелось бы послушать твоих соседей.
1: Понимаешь, нет, и ты такой едешь, нет, просто, знаешь, да, на меня они уже ко мне привыкли. Нет, просто понимаешь, они, ты едешь с ними в лифту, и у них они, я не знаю, почему они сами делают вид такого, что они как будто виноваты.
0: А, я не знаю. Ладно, ребят,
1: да.
0: Ну все, Тосечка, ну
1: просто,
0: о чем ты?
1: Да я просто, что у меня тоже весело все.
0: Да, у тебя весело. Ну, давай так, у Тосечки тоже весело.
1: У всех весело, у всех есть
0: Это не твои соседи самые неадекватные. Мне кажется, вот на всей вашей лестничной площадке самый неадекватный это ты. Ты же там устраиваешь, ты же там раздаешь.
1: Ну,
0: особенно
1: да.
0: Сегодня, пятница ведь.
1: Поняла, да?
0: Да, я поняла. Я все поняла.
1: Здравствуй, пятница.
0: Ребята, пишите нам, да.
1: Да.
0: Вот нам слушательница говорит,
1: 107, 10,
0: тема, кажется, будет соседи посуточно. Посуточно. Давайте всех сегодня обсуждать. Любых соседей, как самых лучших, так и самых худших.
1: Самых странных.
0: И тех, кто не дает вам спать, да, самых странных соседей.
1: И самых здоровских соседей, которые, например, могут, просто ты можешь на них положиться вообще 2 секунды.
0: Да. И я помню, что потом еще у нас были другие, такие вот очень религиозные люди, и их мальчик, он начал играть с моей младшей дочкой, а потом сказал, я с тобой играть не буду, потому что вы отмечали Хэллоуин. А мы не отмечали его. Просто дочка там, значит, она снимала съемки, угу. И она заносила домой всю эту атрибутику,
1: так.
0: Там какого-то паука, эту шляпу, значит,
1: хэллоуинскую.
0: Да.
1: Для съемок.
0: Да, и она заносила, поздоровалась с ними, и там стоял папа, мама, они были в ужасе. То есть, как это вы несете к себе в дом вот всю эту атрибутику? Ну, и потом мальчик, их сын, там, на следующий день или 2 дня спустя, где-то так вот, плюс-минус, да, он сказал, я с тобой играть не буду, потому что вы отмечаете Хэллоуин. Для нас эти люди... Она говорит, мы не отмечаем, мы просто начала оправдываться там перед ним.
1: Ты знаешь, я
0: это же дети.
1: Ты знаешь, я с другой стороны, ну, пусть там это праздник нечисти, да, там еще что-то всякое говорят, да, если вдаваться в подробности.
0: Да мы не отмечаем, да даже если
1: нет,
0: мы
1: нет,
0: отмечали
1: просто,
0: бы.
1: Нет, знаешь, я просто, ну, вот, на как бы на мнение других людей, да, вот, ну, даже если, ну, если он, мы же не относимся к нему так, мы же там, что по-бесовски, мы просто, для нас это карнавал, по сути.
0: Да, для тебя.
1: Для
0: то
1: меня
0: ты
1: это...
0: отмечаешь?
1: Не то чтобы отмечаю.
0: Для меня знаешь, совсем...
1: Подожди, может быть, там как-то...
0: Под другим углом
1: как-то, знаешь, может
0: даже
1: быть...
0: если я отмечаю, это же не твое дело.
1: Да,
0: и тем более вмешивать в это детей маленьких.
1: Да,
0: и говорить, не играй с этой девочкой, потому что они купили хэллоуинскую вот эту вот всю атрибутику. Это
1: ты
0: же
1: знаешь,
0: что это? Это же дико.
1: Понимаешь, если бы мы отмечали это как праздник, да, наверное, бы все-таки этот праздник был бы выходным днем, но это не праздник. Это, знаешь, я отношусь к этому как к шутейскому какому-то вечеру. Вот,
0: да.
1: То есть шуточному, точнее, не шутейскому, а шуточному. Где человек может просто переодеться, почему нет, то есть поиграть, вот, ну, там, не знаю, пойти конфеты бесплатно попросить. И это же какое-то, знаешь, взаимодействие между людьми, и это, да, приносит какие-то, знаешь...
0: Тося, мы Хэллоуин сегодня не обсуждаем.
1: А, все хорошо, я просто соседей...
0: Все, сейчас начнут все эти подробности, это же...
1: Да,
0: вы понимаете,
1: люблю, да, конечно.
0: Это, все, ты зануда.
1: Да.
0: Ты стал как старый дед.
1: Подожди еще
0: который
1: годик.
0: Вот начинает все в подробностях, все, и потом по второму кругу идет.
1: Да, это
0: потом все, что ты сказал, он все это перевернет.
1: Это
0: здорово. Спасибо.
1: Давай.
0: Так, вот здесь написали, опять мой рейтинг упадет из-за Камасутры. Тетеньке не понравилась тема.
1: О,
0: какая тетенька?
1: Это я просто
0: тетенька?
1: Говорю, что откуда... Ну, то, что про соседей.
0: Ой, которые... мужчины, как я вас люблю.
1: Давай.
0: Как вы это, знаешь? Все мужчины. Она вот так, она получала удовольствие. Ребята, мы притворяемся.
1: За всех не говорим, мы так не хотим думать.
0: Я могу говорить за всех женщин.
1: No, no, no.
0: В основном
1: знаешь,
0: мы
1: вот
0: притворяемся.
1: Я сейчас сниму наушники, поставлю вот так в пальцы уши.
0: Чтобы вы были о себе лучшего мнения. Даже если мужчина ни о чем, и такие, о, это было классно. Просто чтобы не ущемить его
1: раздутое
0: эго и достоинство.
1: Пусть так и будет, здорово же это.
0: Ой, ладно, какой ты зануда. Вот мне не нравится с тобой вообще общаться.
1: Да? Нет, ну просто это как бы... Какой бы мужчина хотел бы услышать? Ты очень не очень.
0: О, Виктория написала, приезжайте к нам за акустическими панелями.
1: О.
0: Wall Store Алматы.
1: Да, кстати, ребята.
0: Wall Store Алматы, это что такое?
1: Wall Store Алматы, ну это их фирма, наверное.
0: Ну все, реклама
1: молодцы.
0: Была. Молодцы. Так, здравствуйте, почему нет трансляции в Талдыкорган? Она у нас есть, а я не знаю,
1: да,
0: почему
1: 177,
0: нет. Ержан,
1: 177.
0: Сделай что-нибудь, сейчас Ержан настроит антенну.
1: Ага.
0: Так, у меня тоже соседи тихо не разговаривают, я с вами. Вот я просто не понимаю соседи, которые очень громко разговаривают. Зачем? Нет, разговаривайте в течение дня, но зачем в 5 утра, в 6 утра, да, да даже в 8 и 9 утра, зачем это?
1: Ну, по сути, они у себя дома, и значит, это настолько тонкие, может быть, стены?
0: Возможно. Возможно.
1: Да, по сути, вот, ну, если вот так разобраться, смотри, хозяйка, они у себя дома находятся, да, они не, ну, я, может быть, это окажется у вас.
0: Ну, как бы,
1: ты знаешь,
0: это...
1: Да, это пример, ну, этикета, да, ты имеешь?
0: Непростой дом.
1: Ага.
0: Это многоквартирный,
1: ну, да,
0: дом,
1: я
0: это
1: понимаю.
0: Не отдельный дом, стоящий в степи.
1: Да-да-да.
0: То есть ты все равно должен подстраиваться под своих соседей.
1: Нет, я
0: в
1: понимаю.
0: Любом случае.
1: Либо, знаешь, вот я одну из двух могу представить. Либо они действительно так орут.
0: Не из двух, а из двух.
1: Из двух, из двух. Из двух, из двух, ладно.
0: Почему как только ты рот открываешь, что попало?
1: Нет, просто я, знаешь, я либо стены тонкие, либо они действительно орут. Просто я был у товарища в гостях в одном из ЖК, да, и я слышал, что говорят соседи снизу.
0: А, ну да, есть такое, да.
1: И понимаешь,
0: я тоже,
1: ну,
0: да, слышу. Бывает такое.
1: У меня такого не бывает.
0: Ну, прекрасно,
1: нет,
0: я рада за
1: просто
0: тебя.
1: Просто я не знаю, я просто с этим не сталкивался, я, может быть, и...
0: Так там ты орешь.
1: Ну да.
0: У тебя он нос заложен, он в уши отдает, и все, ты
1: есть...
0: все время орешь.
1: А, извини...
0: я даже, вот мы гороскоп озвучили, я говорю,
1: соседи.
0: Можно... Вот видишь, даже сейчас, извините, соседи. Ты сам по себе громкий, ты противный, ты неприятный.
1: Угу. Спасибо.
0: Как так мы перешли к тебе?
1: Здоровское утро у меня начинается.
0: Доброе утро, Антон.
1: Утро начинается.
0: Твоя
1: начинается.
0: Хозяйка и тебе раздаст.
1: Да, я б не сомневался. Раздавательница.
0: Хочешь еще?
1: Люлей.
0: Я даже могу лечь на тебе.
1: Не-не, вот спасибо. Вот,
0: чтобы сделать
1: да?
0: тебя потише.
1: Да ты мне сделаешь потоньше.
0: Куда уж тоньше, и так он как глист. Ладно, все,
1: ребята. Да объедаешь, потому что.
0: Правильно я делаю, кто как работает, тот так и ест.
1: Да-да, тебя же не замолчишь.
0: Мы так и будем, значит, с тобой вот.
1: Комплименты друг другу дарить. Я тебя тоже люблю, хозяйка, да. В общем, тема у нас соседи.
0: Ребята, какие мы старые с Антоном.
1: Да.
0: Знаете, ведь через 2,5 месяца. Нет, даже, да? Так, подожди.
1: Она уже считает, что было разучилось.
0: Нет, через полтора
1: месяца, да.
0: Через полтора месяца у нас будет десятилетие.
1: Кто, вот истинный слушатель Васаби, готовьте подарки. 10 лет мы вещаем для вас, представляете?
0: Я 10 лет с вот этой чучундрой.
1: Ага, 10 лет я слушаю вот эти вот чучундры в свой адрес.
0: Я вообще-то говорила, что ты Чучундра.
1: Ну, я и говорю, слушаю Чучундры в свой адрес. И не только, понимаете, это наименьший из зол, что я могу услышать. Кем я уже только за 10 лет не был. Я так
0: говорю, это не твое.
1: Ну, хорошо, я немножечко хотел по-другому сказать, но успел, потому что мне достаточно на это на сегодня.
0: Полтора месяца,
1: я же не
0: и
1: хочу
0: нам будет 10
1: разгонять.
0: Лет, ребята.
1: Да, васаби.
0: И каждое утро, доброе утро, а у нас тема, а у нас тема. Фу, не такую ага. карьеру я хотела.
1: И каждое утро, ты дно, днище, заткнись.
0: И ты не хотел такой карьеры?
1: Да, никогда. Да.
0: Ну, по сути, два, как будто два вот человека, которых отбросила эта судьба куда-то туда. Твою
1: как-то
0: знаешь,
1: по-своему, да?
0: Где ни...
1: Нет, соединила, знаешь, что самое
0: интересное? Ничего большего делать. Вот я ничего делать больше
1: вот
0: не могу.
1: Вот такая же история.
0: Вот мы больше ничего не умеем, ребята. Если нас уволят, я не знаю, чем мне заниматься. Я
1: пойдем
0: ничего не умею.
1: По миру.
0: Я не бизнесмен. Там, вот, я не из тех женщин, вот, бросил меня муж с 3-5 детьми.
1: Не,
0: через
1: не, не.
0: Год я заработала на 3 квартиры в центре Алматы.
1: А что ты думаешь, я от тебя
0: вот
1: отстану?
0: Вот есть ли такие женщины?
1: Будем
0: я
1: по...
0: начала заниматься
1: подкастить.
0: Бизнесом, что-то там покупала, перепродавала. А я вообще не такая, я не знаю, чем мне заниматься. Я вчера написала 2 отзыва за по 200 тенге в Каспи.кз. Все, это мой был чисто бизнес. Понимаете, там тапочки похвалила, да. Значит, и еще этот...
1: Дай бог твоему мужу здоровья.
0: Еще жилетку такую, все, светящуюся. Для ребенка.
1: Понимаешь, у тебя хотя бы муж есть, который о тебе должен заботиться. У меня нет мужа, который должен быть обо мне. Я тот самый муж, который должен...
0: Ты можешь найти...
1: Нет, вот в том-то и дело, я не из таких, ну, как бы...
0: Не из тех, да. Не, но все-таки, но он сегодня есть, а вдруг он умрет?
1: Ну, другого найдешь, ты-то вон какая девчина.
0: Так я уже не найду.
1: Да ты какая девчина.
0: Так мне придется худеть ради другого. За этого я замуж выходила, будучи худой. Он у меня худую влюбился, сейчас, когда я толстая, он этого якобы не замечает, да? Он уже привязался ко мне, понимаешь?
1: Да.
0: Он уже зависим от меня. А другому, чтобы мозги промыть, и чтобы
1: Эля,
0: он стал зависимым от меня, мне надо опять худеть.
1: Поверь мне, тут тебе столько сообщений пишут мужчины.
0: Так они же меня не видят.
1: Они тебя, поверь мне, уже прогуглили, увидели, узнали.
0: Так я нигде не постила такая, какая я есть. Там это все фейсап и фильтры.
1: Они присылают
0: так
1: мне...
0: Так это фотошоп.
1: Они присылают мне деньги, я им отправляю твои фото.
0: Позволь, ты хозяйку свою продаешь. Так вот... Это, понимаешь, это сегодня есть этот человек, а завтра его нет в моей жизни. Сколько мы знаем мужчин? Сегодня люблю, не могу, а завтра все уже с другой.
1: Ну да.
0: Вот.
1: Согласен, тоже ты тут как бы не застрахована.
0: Да, вообще нет. А я ведь не из тех, кто может пойти. Вот завтра
1: поэтому...
0: меня уволили, и я пошла, начала чем-то заниматься и разбогатела. Я не такой человек.
1: Поэтому благодарю наших шефов.
0: А зная вообще все, весь радиомир...
1: Никто больше 10 лет вообще не выдерживал.
0: Нет, подожди,
1: да?
0: нет, я не про это. Никому больше, чем нам, не платят.
1: Да?
0: Да, я знаю всех других радиоведущих. У нас с тобой, в принципе, как бы... А, да? Не надо было этого говорить. А, да. Нам платят очень мало. Нас обделяют. Что-то я лишнего сказала. Ладно, ребят, сделайте вид, что вы этого не услышали. Но в любом случае, Тусечка.
1: Нет, ну я вот как бы, знаешь, мое представление, когда я шел в эту сферу работы, да, то есть в телевидении, в радио, я думал, тут живут припеваючи.
0: Припеваючи, вот ты и поешь каждое утро. Зачем ты хлопаешь, ты как дурак?
1: Просто нет, красивое слово.
0: Я ненавижу, вот это, знаете, когда вот кто-то что-то скажет, и причем это вообще не смешно.
1: А мне смешно. Ну, понимаешь, есть такой тип людей, которые...
0: Чего эти звуки? Ты как мои соседи.
1: Ну, а посмотри на нашего... На нашего
0: давай, ты сможешь.
1: Не смогу сказать.
0: Не смог?
1: Да.
0: Жаль.
1: Сломался.
0: Но пытался.
1: Вообще прям вообще напрягал одну извилину прямую.
0: Ой, ребята, мы 25 минут разговариваем.
1: Хотел сказать нашего коллегу, потом подумал, нет, не коллега.
0: Ребята, ведь так нельзя на радио 25 минут.
1: А потому что, возможно, другие не могут так, понимаешь?
0: Угу,
1: там и нечего сказать.
0: Мне там говорят позитив и курс валют, и погода.
1: А, ну и гороскоп, что мы и сделаем сейчас.
0: Ну у нас же тоже есть гороскоп. Опять GPT готовил?
1: Нет.
0: А, Ержан говорит, не сделайте уже. У нас все, да? Реклама, говорит. Все, ребят, у нас рекламная пауза.
1: А тут не поспоришь.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищете квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Весна. Утро. Васаби. Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
1: У нас такие перебивки, как будто доброе утро в Китае, да, вот что-то такое, восточное, в Японии, в Китае.
2: У нас же васаби-шоу, поэтому... Какие-то такие вот мотивы. А вот ты знаешь, кажется, наши слушатели вот даже ругаются, у них, оказывается, день построен так, чтобы вот мы начинаем сразу гороскоп, и они ждут его, слушают.
1: А они ждут и нервничают,
2: Тогда
1: овны. Сегодня лучше не спешить с выводами и обещаниями. Спокойствие поможет избежать лишних конфликтов и ошибок.
2: Тельцы, день подойдет для решения практических вопросов и наведения порядка в финансах. Вечером полезно отдохнуть.
1: Не тот гороскоп, да?
2: По-моему, тот. Подожди-ка.
1: Почему? А что такое?
2: Подожди.
1: Ну ладно, нормально,
2: да.
1: Тельцы.
2: Давай.
1: Так, ребята, вы знаете, сегодня же 16 мая или нет? Сегодня 15-е? Сегодня какое? 15-е?
2: Да, 15-е.
1: Завтра надо загадывать, на удачу, на денежную удачу, желание.
2: Да?
1: Завтра какой-то суперфинансовый день, да. Но мне попадалось в рилсах и в тиктоках. Мы же теперь там получаем образование. Так, значит, близнецы...
2: Все нормально, я просто что-то...
1: Близнецы, да замолчи. Близнецы, возможно, неожиданные разговоры или новости. Не реагируйте слишком эмоционально, часть проблемы окажется временной.
2: Раки, не перегружайте...
1: Опять? Вот у меня вчера было «не перегружайте себя».
2: Подумай еще, вот я перепроверю, подожди. Не стоит тащить на себе все и сразу было.
1: А ну вот, видишь, перефразировал.
2: Тут не перегружайте себя.
1: Тогда озвучивай давай.
2: Не перегружайте себя, тем более, смотри, чужими заботами. Да слушай до конца ты гороскоп.
1: А почему ты со мной так разговариваешь?
2: Я не знаю, просто что-то взбеленился.
1: Тише.
2: Извините. Понял.
1: Проси прощения.
2: Прошу прощения.
1: Жалостливо.
2: Прошу прощения.
1: Не наигранно.
2: Прошу прощения.
1: Нет, вот прям искренне.
2: Прости, пожалуйста.
1: Все, нормально. Так.
2: Раки, не перегружайте себя чужими заботами. День лучше посвятить своим планам и восстановлению сил.
1: Львы, хорошее время для проведения инициативы и творчества. Главное, не пытаться контролировать все вокруг.
2: Девы, сегодня внимание к деталям поможет избежать неприятных мелочей. Не спорьте там, где можно договориться спокойно.
1: Весы, в отношениях важно сохранять честность и терпение. Финансовые решения лучше принимать без давления со стороны.
2: Скорпионы, день может потребовать выдержки в общении. Не торопите события, нужный ответ придет чуть позже.
1: Стрельцы, подходящее время для встреч, поездок и новых идей. Следите, чтобы обещаний не оказалось больше, чем возможностей.
2: Козероги, практический подход поможет быстро решить накопившиеся вопросы. Вечером желательно отвлечься от работы.
1: А водолеи, сегодня лучше действовать гибко и не цепляться за старые планы. Неожиданная ситуация может сыграть вам только на пользу.
2: И рыбы. День подойдет для спокойной работы и душевного общения. Вечером полезно ограничить лишний шум и информационную нагрузку.
1: Ребята, мы сегодня обсуждаем тему такую: самые лучшие и худшие соседи в вашей жизни. Давай я прямо сейчас перейду к сообщениям. Слушателям уже не терпится.
2: Давай.
1: Эли, Антон, привет. У нас соседи просто половые гиганты. Всю ночь охи-вздохи. Да, и вот как вот им сделаешь замечание, да? Ведь люди делают новых
2: детей, людей. Да, людей, да.
1: Вот. Доброе утро, Васаби.
2: Понимаешь, вот что самое интересное, обидно, что кто-то в этот момент, возможно, получает удовольствие, а кто-то нет.
1: Ну, мужчина получает, женщина не всегда. Это же классика.
2: Нет, ну, они все равно как-то, знаешь, вот когда, если люди же...
1: Ну, не бывает такого, что женщина получает,
2: нет,
1: а мужчина
2: в плане,
1: нет.
2: Нет, в плане, если люди занимаются любовью, это уже хорошо же, как бы, ну, казалось бы, потому что
1: да.
2: Какие-то чувства между ними
1: есть. Вот как-то не хочется их даже прерывать.
2: Эмоции, да.
1: Да, вот пойти постучаться к ним и сказать, ну-ка, давайте потише.
2: Ну, может быть, у них, ну, как бы, да.
1: Да,
2: игры
1: всякое возможно, да. Доброе утро, Васаби. Мы жили на втором, соседка на первом. Она сделала из квартиры мини-садик. И каждый будний день

0: да, да. Так, доброе
1: ты
0: утро.
1: Ты знаешь, хозяйка, а вот ну, да, вы же можете как бы там же как-то мериться это уровень шума. Потому да. что если вам настолько слышно, и можно же шуметь, если я не ошибаюсь, с 11 утра, да, до...
0: Нет, не с 11, кажется, с 10 или со сколько, с 9. А я не знаю.
1: Я вот точно, вот это точно вот не знаю. И вот, например, ну...
0: Ну, если... это же надо замерять, идти это писать заявление куда-то, жаловаться.
1: Ну, а с другой стороны...
0: А участковый всегда очень нет, сильно
1: ну,
0: занят.
1: С другой стороны, они же, например, они же у себя дома находятся. И это же вот, ну, по идее, это же пределы допустимого шума, шума норм, ну, нормы шума. Если они, например, с 9 да. даже шумят.
0: Угу. Ты сегодня для чего здесь сидишь?
1: Нет, я просто...
0: Ты уже второй раз оправдываешь,
1: потому
0: но
1: что...
0: они же у себя дома.
1: Я просто
0: но
1: шумлю, и я переживаю
0: дома.
1: За это.
0: Это многоквартирный дом. Это не просто твой отдельно стоящий дом.
1: Ну, да.
0: Понимаешь?
1: Не, ну,
0: это
1: я...
0: многоквартирный, и ты все равно должен жить по правилам.
1: Ну, я, если не допускаю... При...
0: Да ты самый шумный из всех. Наверное, соседи сейчас слушают, и ты пытаешься так оправдаться.
1: Ну да.
0: Ну вот и все, я поняла тебя. Доброе утро. У нас были такие шумные соседи, мы слышали по утрам и перед сном, как они заходят домой или уходят из дома, крики и оры. А сейчас вообще не видим, не слышим соседей. Единственное, интересно, как родители разрешают гулять детям до 12 ночи на площадке. Я их слышу каждый день.
1: А вот это вот меня, вот я, кстати, вот хотел поддержать этого слушателя или слушательницу.
0: Да,
1: да.
0: Сейчас лето начнется вообще, до часу ночи гуляют.
1: Футбол играют. У вас все нормально в голове?
0: Да.
1: Ну, просто те, кто играют даже, вы на время посмотрите, хотя бы уже до 10, после 10 заканчивайте. Ну, 10.
0: Угу.
1: То есть это, в моем понимании, это уже загулялись.
0: Угу.
1: Но там после 10 и дети орут на этих качелях, и эти футболисты постоянно, я не знаю, как
0: вот
1: будто
0: сейчас,
1: там...
0: Вот сейчас вот-вот-вот, все уже каникулы.
1: Плюс вот эти птички...
0: Там, в среду, когда уже все, все
1: плюс вот эти
0: отпустят.
1: Птички, знаешь, вот эти... которая постоянно тебе мешает спать. Да, во, вот это. Откуда она?
0: Мне эта соседка кричала.
1: Пока ее кто-то не шуганет, и она там не улетит подальше.
0: Вот так примерно
1: как
0: она кричала.
1: Скрипучая дверь.
0: Нет. Так, привет, хозяйка и Антон.
1: Привет.
0: Худшая соседка была на площадке, курила. Даже когда видела, что я иду с грудным ребенком, пару раз попросил курить снаружи. На что она сказала, что я еще молодой, а она коренная алматинка. После вызова полиции и штрафа она перестала. Ну, видите, могла же. А при чем тут коренная алматинка?
1: Вообще не понял.
0: Вообще я тоже не поняла. Так, что такое?
1: Ты знаешь, когда
0: такое?
1: Кто-то
0: так,
1: там гнушится таким,
0: пишут.
1: Я вообще не понимаю, это что за вообще, знаешь, обращение внимания на то, что ты здесь дольше живешь, или ты коренной, в чем?
0: Ребята, все ваши сообщения не по теме я вижу, я их буду просто игнорировать, просто поэтому не тратьте свое время.
1: Уважаемые слушатели,
0: и мое тоже.
1: Дорогие
0: пишите
1: наши.
0: Только по теме, не надо, передайте привет моему мужу, передай сама, дорогая моя, у тебя есть вот тут телефон в руках, можешь позвонить, лично
1: вы
0: ему
1: же
0: признаться.
1: Прекрасно знаете, что такое возможно только когда я один или если какой-то праздник хозяйка разрешает,
0: да.
1: И бывает добрый,
0: да.
1: Вот такой.
0: Так, много лет назад я жила в Астане на съемной квартире, по соседству была бабушка, которая ей иногда помогала, покупала хлеб и картошку, выносила мусор. Спустя время я переехала с семьей в Алматы, и однажды эта бабушка позвонила мне и сказала: живите в моем доме в Алматы бесплатно. С тех пор мы живем здесь уже 8 лет всей семьей. Кому говорю, никто не верит. Обалдеть, а?
1: Как,
0: почему,
1: как?
0: Почему вот у других людей, вот соседи как соседи, да? То есть она помогала бабушке, она покупала хлеб, картошку, там выносила ей мусор. Потом, значит, это было в Астане.
1: Да.
0: Теперь они переехали в Алматы всей семьей, и она сказала: там у меня дом в Алматы, живите в моем доме бесплатно. Они живут уже на протяжении 8 лет.
1: Какая
0: а у нас,
1: хорошая...
0: вот что у нас за соседи, да, с тобой?
1: Ой, почему вот? Кому-то фартит, а кому-то не фартит.
0: А еще, знаете, вот у нас такие соседи, муж с женой, они очень сильно ругались и дрались, там устраивали эти драчки. И вот она однажды выбежала в подъезд, я была с детьми дома одна, и она кричала: «Помогите, убивают!»
1: Вот это страшно, да.
0: «Помогите!» И он выбежал в подъезд, и он начал ее жестко избивать. И я не открыла дверь, и я думала, если я открою, а вдруг
1: прилетит?
0: Он набросится на меня, у меня дома двое детей, я одна, у меня мужчин рядом нет. И я подумала, что другие соседи выйдут, даже тот же самый
1: мужчина,
0: религиозный фанатик, который так хотел, вот знаешь, наказать меня и мою дочь за короткие шорты. Он даже не вышел, никто не вышел, это был выходной день, 8 утра.
1: Вот когда вот никто не выходит, это, конечно, очень ужасно.
0: Да, но я вот тоже не вышла, получается. А если бы вот что-то с ней стало, а я не вышла?
1: Но сейчас они живут нормально.
0: Они
1: да?
0: на следующий день обнимались, целовались.
1: Понятное
0: сидели на детской
1: дело.
0: Площадке. Причем да. развратно. Вот эти вот парочки.

0: они, знаешь, да, они так ярко дерутся, ага. И они так страстно мирятся, вообще я поражаюсь. Это я сколько должно так, быть я, вот этих жизненных сил?
1: Я тебе скажу так, эти отношения изживут себя совсем скоро. У меня были такие вторые, во втором браке, да, потому что...
0: Ты устаешь рано или поздно.
1: Конечно, ну то есть...
0: Андрей там, пишет, что вчерашний гороскоп.
1: Да не вчерашний, могу опять перечитать
0: Юлия
1: второй.
0: Пишет, здравствуйте, но гороскоп одно и то же каждое утро, пожалуйста, не озвучивайте. Угу.
1: Вот только что перепроверил и тот, и
0: да.
1: тот.
0: Да, обидели тебя, да?
1: Конкретно.
0: Ребята, вы обидели Антона, все. А ему один раз настроение испортишь, вот все.
1: У нас есть слушатель, Капа, если ты меня слышишь, ты любишь гороскоп. Все, по просьбе твоего слушателя не будет больше гороскопа.
0: Все, Капа. Эля, Антон, доброе утро. Даже если однажды вы станете владельцами и директорами всех радиостанций в Казахстане, все равно приходите к нам и говорите без остановки хоть 25 минут. Мы готовы слушать вас бесконечно. Вы лучшие.
1: Я вот говорю спасибо
0: обалденно.
1: Таким слушателям.
0: Спасибо,
1: так
0: ребята, нам
1: такие,
0: очень,
1: да.
0: очень приятно. Так.
1: Опять песня новая.
0: Опять не по теме пишут. Доброе утро, Васаби. У меня самая лучшая соседка на первом этаже. Отчество у нее Филипповна. Мы все к ней обращаемся как Филипповна. Как Филипповна. Она устроила мини-сад на первом этаже, ухаживать за цветочками, поливает, выращивает, обстригает. И просто можно с ней поболтать хоть о чем.
1: Да, здорово, есть такие, знаете, вот я...
0: Вот тут говорят, уберите, пожалуйста, вообще гороскоп. Следующее. Мы не хотим слушать гороскоп, пожалуйста, убирайте его, он все равно одинаковый. Ага. Вот. Да. Голосуйте, ребята, голосуйте.
1: Да, что голосовать, убрали и все.
0: А, ну хорошо. Чё? А давай попробуем убрать на будущей неделе.
1: Конечно.
0: Вообще на каждый день уберем и посмотрим.
1: Вообще не вопрос.
0: Так, доброе утро, я любитель громкой музыки, соседи жаловались. Сейчас живу в частном доме и слушаю музыку, когда хочу, Николай. Николай, а наушники для чего? Можно же наушники.
1: Нет, ну вот знаешь, когда свой частный дом, конечно, это здорово. Там ты можешь и шуметь, но опять же таки, да, не мешая соседям в соседнем доме.
0: Да.
1: А так?
0: Так, доброе утро, Эльвира и Антон, хорошего всем дня. Почему во время васаби-шоу не ставят хорошие песни? Честно, вас можно слушать весь день, с вами интересно очень. А насчет темы, у нас частный дом, теперь у соседей туалет на улице. Участок маленький, теперь представьте, этот туалет прям возле ворот получается. Этот запах просто капец. А можно куда-то пожаловаться?
1: Да.
0: Вот на то, что вот там туалет стоит у них
1: и так плохо
0: идет
1: работает,
0: оттуда запах,
1: конечно.
0: Такой, да?
1: То есть есть так. Всякие антисептики, я не знаю, как-то сейчас же это решаемо.
0: Привет, васабушки, а мы с соседкой играем в пинг-понг на аллейке Гагарина. Наталья приедет, спасибо за игру.
1: А, это вот, наверное, соседи так собираются, да, что даже в
0: да,
1: теннис
0: гороскоп,
1: играют.
0: Да, огонь оставьте. Оставьте.
1: Я вот, знаешь, да, на аллее на Гагарина, да, там есть вот всякие... секции, футбольное поле, да, которое никому не мешает. Это я для тех, кто вот футболисты, когда вот поставят, знаешь, во дворе поле. Да, я понимаю, там для детей поставили,
0: да.
1: для подростков поставили, но когда там вы уже орете до 12 часов ночи, это ненормально просто.
0: Вот, но... Антон жалуется, ребят.
1: Нет, ты знаешь, ну, насколько
0: а
1: бы...
0: А почему ты не выглядишь и вот так вот...
1: Да толку орать-то.
0: А ты попробуй.
1: Ты знаешь, я просто всегда надеюсь, что у людей свои, ну, как бы...
0: Ой, на это надеяться не стоит, Тосечка. Так, я наоборот, вот пишут, люблю, когда... Я наоборот, люблю вас слушать, чем музыку Ержика и Муры. Ребята, звукорежиссеры не имеют никакого отношения к тому, что вы слушаете в эфире. Да. Это все делает отдельный человек, это музыкальный редактор.
1: Редактор, да.
0: Он выставляет заранее плейлист, а Ержан и Мурат, они меняются 2 на 2, 2 через 2.
1: Они,
0: вот, и они
1: только
0: просто,
1: изредка могут
0: они просто
1: поставить...
0: нас выводят в эфир,
1: они
0: понимаете?
1: Только изредка могут
0: так,
1: поставить то, что мы просим.
0: Говорите всегда долго, гороскоп уже вторую неделю повторяется. Вот. Так, плюсую, уберите гороскоп, это одно и то же каждую неделю. И еще раз плюсуют, все. Так, доброе утро. А мне нравится гороскоп. Антон, у меня все совпадает.
1: Вот видишь, я же тебе говорю, так, просто
0: защиту...
1: это ноют те, кто у кого не совпадает.
0: В защиту Николая в наушниках не так звучит музыка, а на соседей не обращаю внимания. Вот. Говорят, что в наушниках не так звучит музыка.
1: А вы хорошие наушники купите.
0: Да.
1: Нет, просто есть же там какие-то...
0: Лучшие соседи у нас были пожилые тетя Вера и дядя Юра. 12 лет как переехали, а до сих пор общаемся. За Бакадыш написал.
1: Вот, ты знаешь, вот я вот как раз-таки хотел поддержать то сообщение, когда вот с Филипповной, да, они все общаются. Вот есть такой сосед, да, вот мне кажется, в каждом подъезде, в каждом доме, возможно, есть, возможно, душа компании. Такой,
0: да.
1: который знает всех соседей, который...
0: Он собирает всех,
1: да, принимает участие в этом
0: моменты.
1: Доме, да, какие-то, знаешь, и вот когда все это по-доброму, это здорово. Вот у меня просто есть соседи, которые между собой немного повздорили.
0: Да.
1: И что те не хотят уступать место, и что другие. И вот знаешь, мы как вот в общем чате, я уже его отключил, там звук просто, там они иногда ссорятся. И уже между ними дело дошло чуть ли не до судов. То есть уже...
0: Обалдеть.
1: Там, да. То, что они друг на друга жаловались, там кто-то... поставил машину не там, возле подъезда.
0: Ну да, из-за мелочей.
1: Да, кто-то повесил камеру там, да. И вот знаешь, я уже просто думаю, как это ужасно, когда вот вы же живете, вам же дальше жить. Вот нет, чтобы найти какой-то компромисс.
0: А ты пробовал, как кот Леопольд, выходить? Соседи, давайте жить дружно.
1: У меня своих проблем хватает.
0: У меня есть такая бесячая соседка. Это, знаешь, там, глава чата соседей.
1: О,
0: как я люблю женщины, ну вы просто, вы, ладно.
1: Я с ней дружу, поэтому у меня все в порядке.
0: Нет, дело не в том, что дружу, не дружу. И вот она любит везде вмешиваться. И вот в любой диалог, вот там кто-то пишет, пожалуйста, посоветуйте терапевта. И она тут же влезает с какими-то советами, да. Кто-то начинает ругаться.
1: А у вас даже терапевта спрашивают?
0: Да, у нас можно в чате спросить, посоветуйте терапевта, гинеколога, кардиолога. Мы всех спрашиваем, да, там советуют, там лучшего мастера по установке кондиционеров, или же там
1: же
0: уберите
1: хорошо,
0: машину
1: нету.
0: С паркинга, или во дворе кричи, дети там, значит, сломали ветку там на дереве каком-то, ну, в общем, разные вопросы бывают.
1: Я бы покинул
0: этот час. И соседи там начинают конфликтовать, и вот эта женщина,
1: так.
0: Ой, она слушает васаби, а пускай слушает васаби, вот, и, значит, она везде, да, вот, кто-то с кем-то ссорится, и она тут как тут, соседи, давайте не будем засорять чат и ругаться, а я только во вкус вошла, мне хочется разбора там. Понимаешь?
1: Но...
0: Или же, нет, это ладно, ладно.
1: Она молодец, там,
0: да, нет, она там пытается примирить.
1: Конечно.
0: Но с другой стороны, вот меня бесит в ней вот это активное участие. Она и там, и сям. И значит, уже открыли второй чат, называется...
1: Очуметь, у вас еще и второй чат.
0: Наш жилой комплекс, да, его назвали OLX.
1: Так.
0: OLX и название нашего ЖК. И туда, значит, там привезли какую-то клубнику. И там женщина пишет, вы меня обманули, клубника оказалась какой-то не очень. А другая женщина пишет, а я предоплату внесла за какие-то школьные рюкзаки.
1: Как этот, же оказывается,
0: этот
1: хорошо,
0: человек,
1: я
0: мужчина,
1: без чатов
0: мошенник.
1: Таких, да?
0: Потом там покупаете свежее мясо, мы привозим. Будем стоять там возле мусорки. Приходите быстро-быстро, мы всем вам там, значит, мясо, там топленое масло, молоко домашнее, курей. И, значит, и там начинают ругаться. Кому-то некачественный товар подсунули. И она там успевает, знаешь. Соседи, прекратите, да очень даже все было качественно. А вы точно уверены? Знаешь, и
1: да,
0: вот
1: да,
0: она
1: да.
0: везде, во всех этих сплетнях, во всех этих разборках.
1: Ну, я тебе скажу, она была и старостой в классе.
0: Почему я таких терпеть не могу? Вот просто органически ее не перевариваю.
1: Я не знаю, почему,
0: ребята, может быть, со мной что-то не так, и она вот везде. Вот сейчас я напишу при тебе какой-то вопрос, да, и вот кто-то мне ответит, и она обязательно вдогонку что-то. Обязательно что-то вдогонку.
1: Да, я понял.
0: Обязательно. И помните, вот она мне посоветовала мастера, который чинит стиральные машинки. Я вам ставила даже его,
1: значит...
0: Нет, я ставила видео со звуком, где он там стонал и собирал стиральную машинку. Помнишь, да, она... Пришел мастер, она посоветовала. Я взяла его, приглашаю. Он взял с меня 75 тысяч тенге. И там, значит, этот менял вот этот барабан, да. И он... Так. Давай. И вот так целый день. Он прям так, клянусь, я включала. Вы все там угорали, вы помните, да? Слушатели эти звуки. И он вот так вот, значит, да. И по итогу я загрузила стиральную машинку. Она вся протекла, этот барабан слетел, да. Он полдня стонал в моей ванной. Чтобы потом ничего не получилось. В принципе, как любой мужчина в моей жизни.
1: Да.
0: Вот, да. И все это там поотваливало, все это протекало. Я взяла это, выложила в чат. Она до сих пор продолжает советовать другим соседям этого мастера.
1: Да?
0: Я уже пишу, не советуйте его. Вот такая вот история произошла. Потом он уже ко мне не пришел, и она продолжает его советовать. И она везде, вот везде.
1: Я тебе говорю, ты вспомни, кто-нибудь любил старост вообще?
0: Вся такая участливая во всем. Нет, ну старост это же бывают нормально, они же
1: есть,
0: и помогают.
1: Нет, подожди,
0: но
1: есть,
0: вот
1: которые...
0: Вроде как она помогает,
1: да.
0: Но вот она везде, вот знаешь, такое.
1: Нет, просто бывает, когда людей слишком много. Голос нашего ЖК. Слишком много.
0: Да, еще знаешь, какая она? Я не хочу подписывать какие-то документы. Она, подпишите,
1: да,
0: соседи.
1: Уговариваю.
0: Не, ну, конечно,
1: да.
0: Это же добровольно. И начинает принуждать.
1: Вот это
0: начинает продавливать, понимаешь? Вот. Точечка, я хотела бы вот... Подожди, вот смотри. И то же самое. Я начала искать детям детский лагерь.
1: Так.
0: Я написала там в пару заведений, скажем так, да. Я сказала, вот смотри, читай. Хорошо, вечером свяжусь, да, вот она мне выслала информацию, да. Смотри, наступает вчерашнее утро, вот. Смотри, она опять пишет, здравствуйте, вот этот агрессивный маркетинг, да. Скидывает вот опять рекламу. Здравствуйте, вы будете к нам ходить? Прочитай то, что я ответила. Прочитай.
1: Здравствуйте, мы пока думаем. Пожалуйста, можете без спама, агрессивного маркетинга и давления. Мы как решим, я вам сама напишу. Вот.
0: Вот, вот так надо отвечать, ты понял?
1: Да.
0: Я отстаиваю свои личные границы. Ага. И мне написали, хорошо, буду ждать вашего ответа. Вот, пожалуйста, вот, кстати, люди, вот те, кто рекламирует что-то, да, вот вам написали... Все, они будут думать, не надо вот писать, вы придете к нам, опять рекламы, я во многие места, поэтому не прихожу, потому что этот агрессивный маркетинг, они начинают на тебя давить, и вот, и то же самое с этой нашей соседкой, активной участницей, подпишите, подпишите там опять, мы за ремонт, мы против ремонта, ну вот какие-то ты там, оси, не оси, наш КСК, не КСК,
1: если бы,
0: какая-то вот
1: знаешь,
0: эта вот, у нее вечно
1: я,
0: какие-то с
1: я
0: ними
1: понимаю, о чем
0: черти,
1: ты говоришь,
0: скандалы.
1: То есть, если бы человек захотел, он бы пришел бы уже.
0: Да, я не хочу подписывать вообще ничего. Ничего.
1: Это да.
0: И она вот, пожалуйста, вот там подпишите. И потом она уже с тобой как-то начинает уже не так дружелюбно здороваться.
1: Ну,
0: да?
1: Когда, да, что-то не то там, не подписал.
0: Что-то произошло, значит, там арендаторы поменялись в нашем магазине. И она вот тут же пишет, арендаторы поменялись, давайте сохраним места нашим. Вот там хотят вот всех там поувольнять, а вот давайте мы сохраним для них места. И она это пишет в чате. Давайте вот... Понимаешь, точка, если бы я где-то стала арендатором этого магазина, магазина приобрела бы. Я бы старую команду в любом случае я бы убрала и
1: ну,
0: поставила бы
1: дело.
0: Своих людей. Это как бы естественно, да?
1: Да?
0: И она вот, давайте за них голосовать, давайте так не делать. Я спускаюсь в магазин, мне в магазине эти сотрудники говорят, как она успела уже взять и все рассказать, зачем она вообще это делает, потому что наша новая хозяйка уже в нашем чате.
1: Угу.
0: И вот понимаешь, вот эта вот активность ее чрезмерная, она просто меня бесит.
1: Ну...
0: Все, так не делайте, ребят.
1: Да.
0: Да, знаете, вы раздражаете. Так, гороскоп, гороскоп. Вот, голосуют за гороскоп, оставьте гороскоп. Он классный, хоть и одно и то же. Гороскоп огонь.
1: Просто, может быть, у некоторых знаков... Вот, вот бывает же неделя, вот у вас одно и то же и идет, похоже.
0: Да.
1: Что я могу сделать? Вот так звезды говорят.
0: Вот нам пишет Жанар, простите. Я практически не вижу своих соседей. Слава богу, потому что, когда я их вижу, мне очень стыдно. Мой муж вечно истерит дома, я орет на детей и на меня. Простите, соседи. Ужас! Как можно жить с таким мужчиной, который орет на меня и детей еще и истерит? А вот знаешь, вот много же таких мужчин. Я всегда поражаюсь, почему, ну, знаешь, вот любое либидо женское можно очень сильно снизить, если ее муж истерик. То есть, понимаешь, когда он устраивает истерику и орет, ты потом его как будто бы и не хочешь.
1: Ну, ты мне вообще говорила, женщина, секс женщины, близость женщины начинается с утра.
0: Ну это правда, если он тебя в течение дня на тебя орал, на детей, да, ты же в нем разочаровываешься, орет на детей, истерит, вот вы со стороны, вот просто поставьте скрытую камеру, посмотрите, вот как он ведет себя, просто чисто для себя, женщина, если вы не понимаете, с кем вы живете, поставьте у себя какую-нибудь камеру, а потом прокрутите и посмотрите со стороны, с каким монстром вы живете. Вот есть ведь такие мужчины, которые с утра до вечера орет и орет, орет и орет, орет, и вот надо, не надо, он уже привык, он уже все, он с этой ролью.
1: Сжился.
0: Вот знаешь, сжился, и он прям вот...
1: Принял ее.
0: Да, все, произошла вот такая деградация в его мозгу.
1: Подмена личности, и он просто уже таким и остался.
0: Деформация произошла в его психике, и вот он привык, что ему можно орать. Так, все, ребят, прекратите писать про гороскоп, мы поняли, что надо его оставить, да? Так, бесит, когда после 22:00 на спортивной площадке пинают мяч своими кривыми ногами, и это все сопровождается диким криком этих же кривоногих. Почему кривоногие сразу?
1: Ну, потому что, видимо, они попадают и там кричат «мимо».
0: Так, в родительском доме в районе Талгар, частный дом, были соседи, с которыми мы общаемся более 20 лет. Там хозяйка, врач-кардиолог. В августе продали дом, так как тяжело добираться до города. Вместо них переехали такие соседи. Мама, не горюй, очень жаль, что... когда хорошие соседи переезжают, а вместо них ужасные люди, у которых утро начинается с матов и заканчивается матами. А со старыми мы общаемся по сей день. Да что со мной? Айгерим, прости, пожалуйста. Со старыми они общаются по сей день.
1: Ты знаешь,
0: более
1: я вот хотел тоже вот насчет этого подметить. Я вот частенько, когда провожу какие-то мероприятия, да, и там гости начинают говорить, вот мы-то приходимся теми. И когда приглашают своих соседей по дому, там, знаешь, по многоэтажке, не знаю.
0: Да.
1: Это так здорово. И они так лестно, знаешь, вот так мило друг о друге высказываются, когда мы вот, говорит, бок о бок живем уже там, ну, 10, там, хоть 5 лет, да. Но у них такие воспоминания, у них дети вместе растут, знаешь, это так здорово, это приятно слышать. И когда вот такие, я каждому советую, желаю таких соседей.
0: Так, доброе утро. Не знаю, как все, но моя дочка 7 лет, очень любит ваше радио с 4 лет. Каждое утро я везла ее в детский сад, она запрещала нам всем разговаривать в машине, когда шел гороскоп, особенно ближе к ее гороскопу, и не дай бог, она не услышала себе. Ребята, все, остановитесь.
1: Какая ваша дочка
0: все,
1: умничка, я хочу ей.
0: Мы оставляем гороскоп, мы оставляем, все.
1: Передать.
0: Но, пожалуйста, все, не спамьте.
1: Ты же сама спросила, голосуйте, а потом начинает ругаться. Ой, не, извините, я про что-то...
0: За КРОЕ.
1: РОЕ.
0: Пожалуйста.
1: Это должно было быть по буквам или как?
0: Может быть, тебе так будет понятно, такой язык?
1: Нет, не совсем. А еще можно попробовать другие?
0: Это комиссия.
1: Ладно.
0: Все? Так, доброе утро, музыка у вас отличная. Я в детстве жил в другом городе, и там соседи были самые лучшие. Любой праздник, день рождения, Новый год, почти все отмечали вместе, двери не закрывали, все друг другу доверяли, если стройка, помогали. В общем, были очень хорошие соседи, может, из-за того, что город был маленький.
1: Ты знаешь, есть некоторые такие дома, вот по сей день у нас в Алма-Ате, да? Они небольшие, четырехэтажные, там, пятиэтажные, да, и соседи, я не знаю, как, ну, как это сохранилось, да, они до сих пор там целый дом, все друг с другом дружат, и они вот каждый праздник, да, там выносят большой стол, и во дворе, ну, там тоже небольшой
0: отмечают
1: такой, да,
0: праздники.
1: Отмечают.
0: Угу.
1: Я честно, я вот белой завистью завидую
0: я
1: таким
0: завидую.
1: Соседям.
0: Ой, нету никакой белой, черной зависти,
1: ну, хорошо,
0: завидуешь.
1: Завидую, да. У нас вот в свое время, когда я жил на Ленина Кургангазы в детстве, у меня были классные соседи. Даже через подъезд я знал всех соседей там, у нас там.
0: Да, давай быстрее.
1: Да. В плане того, что вот когда хорошие соседи, вот такие, знаешь, они участвуют.
0: Ты уже сказал. Это классно.
1: Да. Ну, я тебе рассказывал, что какие они бывают, что они делают.
0: Сколько можно,
1: заливают котов.
0: Тоже.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азарова и Павлова.
1: Ну что, будем озвучивать гороскоп или не будем?
2: Я тут некоторые не хотели, хотелось наказать просто. На то.
1: А, каким-то?
2: Наказать.
1: Нет, как? Не хотели, прям.
2: Да, не хотели, прям.
1: А ну, раз не хотели, тогда они не получат.
2: Ну все. Надо было узнать, какие они знаки зодиака.
1: А давай сделаем так.
2: Люди
1: ценят все, что платно.
2: Все?
1: Все, ребят, платно. Гороскоп
2: тогда
1: только платно.
2: Тогда просто новости.
1: Составление натальной карты еще от Антона.
2: Вообще,
1: ребят, кстати, мы сегодня обсуждаем тему такую. Ваши самые лучшие и худшие соседи в вашей жизни. Пишите, рассказывайте по номеру телефона 8-700-107-10-22.
2: Соседи, какие они? Сладкие, хорошие,
1: там,
2: плохие.
1: Ой, что такое? Что со мной?
2: Что? Ты знаешь, у меня есть сосед очень здоровский, его зовут Ричи.
1: Опять привет передаешь.
2: Нет, Ричи.
1: Хоть один день
2: но
1: можно без приветов?
2: Это пес.
1: Не надо псу, вот знаешь, вот
2: нет,
1: передавать
2: просто
1: привет.
2: Просто это лабрадор классный.
1: Все, не надо
2: он
1: мне
2: такой
1: вот
2: шоколадного
1: лабрадора.
2: Цвета, я просто не
1: он не слушает васаби, он не знает.
2: Я рассказываю, причем тут...
1: Мне не интересны твои рассказы.
2: Нет, просто знаешь,
1: ты
2: это же тоже сосед.
1: Как будто гороскоп был
2: нет,
1: бы лучше.
2: Просто это тоже сосед. И его хозяйка, она знаешь, ну такая, она бывает очень веселая. Классная такая, знаешь, женщина, когда едет. И после нее в лифту. Да, после лифту. Нет, после лифту.
1: После
2: нее в лифту, точнее.
1: В лифту.
2: В лифте.
1: Прям в лифту.
2: В лифте.
1: Ага. Не,
2: амбре.
1: В лифту.
2: Амбре такое, что можно просто даже не пить.
1: Да к чему это вообще?
2: Просто Ричи классный пес. И ей все сходит с рук из-за пса. Он классный, такой лапу дает, и все, роуф, такой классный. Он как шоколадка такой, знаешь.
1: Я сказала, идет, нам написали сообщение.
2: Ладно.
1: Зимой, во время сильного землетрясения в Алматы, помните, ребят?
2: Конечно.
1: Какое было страшное землетрясение.
2: А я не успел даже встать.
1: Люди мерзли на улице. Я выгнал машину из подземного паркинга и до утра грел всех, кто замерз. В 7 утра оставил машину у подъезда, а в 9 мне позвонила полиция. Кто-то из жильцов пожаловался на парковку во дворе. После такого можно спросить, стоит ли делать добро? Конечно, стоит. Полицейские отнеслись с пониманием и просто попросили переставить машину. Им за это большой респект. Да.
2: Классное сообщение.
1: У нас тоже
2: да.
1: была такая история. Вот да. тоже у нас очень понимающие вот, полицейские приехали. Все было хорошо.
2: Да, ты знаешь, вот такие люди, которые вот ну, потом такие жалобы делают, мне кажется, это же надо же понимать, что
1: да.
2: человек же из добрых побуждений каких-то это делал. Поэтому...
1: Доброе утро, Элечка и Антон. В Талдыкургане очень сильные помехи. Несколько дней вас не слышно. У меня
2: ребят,
1: уже ломки.
2: Ребят, попробуйте тогда energyfm.kz, наш сайт.
1: Подождите, я сейчас вот... сфотографировала ваше сообщение.
2: Ержан, сайт у нас в порядке?
1: Все.
2: Сайт в порядке, ребят.
1: Так,
2: если что, можете
1: да Ержан в ТикТоке, ему вообще наплевать. Сидит в ТикТоке листает.
2: Ну, я спросил, он сказал, да. Он,
1: доброе
2: а
1: утро.
2: Кому еще ему
1: мы же... Да замолчи, пожалуйста. Ты мешаешь мне озвучивать сообщение.
2: Мне.
1: Ты неприятный. Какой-то весь, знаешь...
2: Вот...
1: Глуповато. Какой-то вот отталкивающий.
2: Нехаризматичный.
1: Глуповатый, поверхностный. Вот что-то такое,
2: знаешь.
1: Из категории, как будто бы вот взяли, скрестили. Гуфа Матранга,
2: Волочкову.
1: И чуть-чуть добавили туда вот. Ладно, Иришку Чики-Пики и ее мужа. Вот как будто вот такой микс замешали, и
2: получился ты.
1: Да. Мы живем в ЖК. Замолчи. Замолчи.
2: Все.
1: Доброе
2: ты
1: утро.
2: Плохой сосед.
1: Погуба.
2: Да
1: вот
2: хорош.
1: Так тебе. Да хватит уже.
2: Хватит уже.
1: Так, доброе утро. Мы живем в ЖК «Теремки». Дом от «Казахстрой». И слышимость здесь очень сильная. У нас двое маленьких детей. Они днем играют, бегают, прыгают. Это естественно для их возраста. Сверху живут соседи уже в возрасте, муж и жена. Когда они начинают стучать по полу, в ответ на любые звуки, этот стук слышно не только у нас, но и по всему стояку на несколько этажей вверх и со стороны. А, и в стороны. Это создает еще больший шум и дискомфорт для всех. Мы стараемся соблюдать тишину. Вечером укладываем детей уже к 9. Но даже ночью или просто встать, или случайно задеть что-то, сразу начинается стук.
2: Да ты что, такая слышимость?
1: Да, такая ничего слышимость, да-да-да. Я вот верю нашей слушательнице, очень даже верю. А бывает вот, такое, еще... что если вот, например, да. послушать их соседей, да, ее соседей, они скажут все
2: дети,
1: время
2: дети,
1: вот гремят, какие-то ведра переставляют, какая-то топают, на
2: дети
1: каблуках
2: орут
1: ходят.
2: Дети там туда-сюда, да. один плачет, другой ударится, плачут, и потом не поспать, ни новости посмотреть.
1: У меня есть сосед, который каждый день, доброе утро, хорошего всем денечка, при этом часто кто бросил фантик, чтобы руки отсохли, умерли в мучениях. Это цитирую. Делали замечания неоднократно. Желать всем смерти, тем более детям, эффекта ноль. Сам крутой пожилой мужчина, пентхаус и все дела. Руслан такой-то, но я не буду говорить отчество, фамилию, чтобы как-то не идентифицировали. Перестаньте так делать. А на даче другая история с соседями. С утра выносят старый магнитофон и ставят радио. Шипение и жужжание целый день. Вместо тишины и умиротворения.
2: Ты знаешь, вот про соседей, которые сначала доброе утречко. У нас в свое время, ну то есть хорошо, что она сейчас съехала, была соседка на первом этаже, и она вот знаешь, чтобы не мусорили или что-то вот такое, она написала такую листовочку, повесила ее на вот на стены и нарисовала там, ну я не знаю, то ли пентаграммы там. И написала, я до сих пор, как сейчас помню, это адепт черной магии. Если вы будете бросать мусор, вам там...
1: Мы все просто... проклятия обрушатся на
2: вас. Все соседи были в шоке. Потом, конечно же, ну, естественно, кто-то додумался, пожалуйста, говорит, вы в своем уме это вешаете такое? Ну и пришлось убрать. Но понимаешь, до чего люди доходят?
1: Да, здравствуйте. Послушаешь вашу ведущую, создается впечатление, что она плохая. И как соседка, и как ведущая постоянно перебивает собеседника. И навязывает свое мнение Татьяна.
2: Татьяна, вы ошибаетесь, она хорошая.
1: Татьяна, пожалуйста.
2: Просто в каждом есть и хорошее.
1: Я поняла, что ее задело. Это, наверное, вот эта активистка в любом ЖК или в любом чате вот эта вот активистка. Видать, это ее задело. Так, у меня соседи. Ребят, тут вы указываете национальность. Я это озвучивать не буду. Не буду. Так, у меня соседи дверью хлопают, так что аж всей семьей мы подпрыгиваем. Если готовят, то от этих запахов хочется застрелиться. Но самое страшное, что языка никакого не понимают. Им даже объяснить ничего не можем, так как мы не владеем их языком. Илья, всем добра. Илья, чат GPT, он тебе все озвучит. Все, что ты в него наговоришь, он переведет и скажет им, сделает замечание.
2: Грамотно.
1: Да, доброе утро. Раньше по радио слушал только музыку, но теперь каждое утро жду ваш шум-гам-бум. В хорошем смысле. Антоха, ты просто задор. Задор? Тебя задор? Называли? Вот как-то по-другому мы его называли. Антон Задор.
2: Ну, там другая рифма.
1: Ну, ладно, пусть будет Задор. Антон, ты просто задор. Эля настоящая зажигалочка. Вместе вы просто радиоразрыв. Ребята, вы лучшие, продолжайте поднимать настроение. Подскажите тему, тема какая?
2: Тема сегодня neighborhood.
1: Соседи, самые лучшие и худшие соседи в вашей жизни. Доброе утро, Васаби. Жаль, у вас нет прямого эфира. Мы сейчас в прямом эфире, мы не в записи, ребята.
2: Они имеют в виду, может быть, нас смотреть.
1: Не надо нас смотреть, там ничего. Там, вот честно, да, вообще ничего.
2: Ну как сказать?
1: Вообще ничего интересного. Здравствуйте, хозяйка.
2: На эмоции.
1: Музыка мне нравится. По теме в моем доме живут классные соседи, все здороваются, у нас красивые палисадники, глаз радуется. Но рядом стоят общаги, даже маленькие дети гуляют до 12, потом приходят подростки, извините за выражение, ржут как кони.
2: Как кони? Да. Это нормально.
1: Привет, Илья, Антон, не вздумайте убирать гороскоп, мы только ради гороскопа вас слушаем. Так, озвучивайте гороскоп в 08:10, дальше разговариваем, написал Евгений Мильцев. Евгений, а ты не хотел бы стать нашим программным директором и указывать нам вот по часам, вот как нам вообще в целом
2: работать? Я уверен,
1: работать?
2: Он бы хотел.
1: Так, а это твой знакомый
2: да,
1: какой-то?
2: Да, который любит. Он, понимаешь, нет, у него работа начинается, и он вот едет нас определенное время. Слушай, для него это уже, знаешь, вот как бы традиция дня. И где-то, я понимаю, есть же люди такие, которые, например, вот если что-то в их жизни, например, не произошло, что-то вот уже привычное, день не закладывается.
1: Да, бывает
2: такое.
1: Вот,
2: я про это, да.
1: Да. Так, вот еще. Доброе утро, а я терпеть не могу, когда кто-то из вас болеет. Скукота просто смертная. Я обожаю, когда вы вдвоем ведете эфир. Пожалуйста, не болейте, долгих лет вам жизни. Я бы очень хотела, чтобы вы были теми ведущими, которые работают до 70-80 лет.
2: Спасибо, мы будем стараться. Ну, мы хотим прожить подольше.
1: А, ты подольше хочешь? Ну, куда? Вообще, как,
2: ты знаешь,
1: мужчины редко живут там.
2: Ты хорош, я хочу. Причем тут мало ли сколько...
1: Тем более с твоим образом жизни.
2: Остановись, пожалуйста.
1: Может, 3 дня жить-то осталось. Ты давай на выходных сильно не гуди.
2: Да, я уже...
1: У тебя уже вон сердце прихватывает. Да. Сегодня-завтра, не-не-не.
2: Я прям, знаешь, как-то мне аж... Так,
1: ничего нельзя. Ничего.
2: Это знаешь, когда вот здесь подход, приходит вот это на ум поговорка. И хочется, и колется.
1: Почему наш организм
2: потому
1: так устроен?
2: Потому что сердце колется, а хочется.
1: Почему так скучно вот правильно питаться?
2: Вот
1: это
2: прикинь,
1: же такая скукота. Я вчера вот это, знаешь, сделала гарнир из этих. Сейчас тебе покажу фоточку, Тосечка, смотри.
2: Я вот сейчас чуть-чуть разошелся опять.
1: И знаете, у меня так настроение упало. У меня прям, я прям была без настроения, Тосечка.
2: Почему? Потому что
1: вот,
2: нельзя
1: вот такой
2: было.
1: Гарнир, вот смотри. Брокколи, цветная капуста, бэйби-морковь, вот. И курица под сыром.
2: Вот там слева, вот это классно, а вот справа нет.
1: Так это не только, не просто курица, это куриная грудка под сыром.
2: Но все равно классно.
1: Да, вот, но она все равно была, вот как будто вот хотелось бы что-то
2: нет,
1: такое,
2: там,
1: знаешь,
2: где лежит хотя бы мясо, это уже красиво.
1: Что-то такое пожирнее.
2: Ну, если был бы какой-нибудь стейк, вообще бы была тема.
1: Да.
2: А вот это справа что-то дичь. Я знаешь, когда кто-то вот заказывает вот это...
1: Вот это я приготовила, Тосечка. И вот на гарнир.
2: Гарнир.
1: Да, ну мы решили такое правильное ПП, вот это питание теперь питаться. Вообще
2: там,
1: так
2: знаете,
1: было
2: там
1: скучно.
2: Брокколи, цветная капуста, какая еще
1: морковь
2: там?
1: Вот морковь, вот это, бэйби морковь. Все это я отварила с оливковым маслом чуть-чуть, да.
2: Я вот просто...
1: Скучно. Вот хотелось
2: бы
1: какой-то батат.
2: Я бы хотел задать вопрос людям, которые вот питаются вот так... Как вам?
1: Я не знаю, я поела и уже через час хотела есть.
2: Мне просто, у меня вопрос.
1: А шашлык так бы со мной не поступил. Шашлык сегодня поела. 2 дня отрыжка. Через 2 дня охота есть.
2: Так, что все знают, да, конечно.
1: Вот лагман. Там, сегодня поела.
2: Что знаешь самое интересное?
1: А ты жоги, ты... весь вечер помираешь, и на следующее утро только голодным становишься. Вот понимаете, вот
2: да,
1: съел
2: лагман,
1: так
2: лагман
1: съел.
2: Он такой, да.
1: Так вот съел все, вот вещь прям, знаете.
2: Потом только...
1: Лагман, а еще и в прикуску с шашлыком да с хачапури. Один раз в день поела, кето-диета. На следующие сутки только голодным будешь. А это
2: кето-диета.
1: Что?
2: Кето-диета.
1: Да, это прикольно. Что за предательство? Вот это поела это, и уже через час
2: вот, знаешь,
1: голодная.
2: Когда ты, не, вот, ты сидишь на ПП и не можешь поесть шашлык, мне кажется, это предательство шашлыка.
1: Да.
2: Понимаешь, он такой вкусный, ну как вот... Я вот сейчас говорю о шашлыке, я просто, я не знаю, если... Я сейчас поеду после работы, вот тебе на базар тостак куплю себе шашлык.
1: Это у вас вот тостак из шашлык самый вкусный?
2: Еще знаешь где, на Сырой Арке, вот где построили новое здание?
1: Тофик.
2: Вот сзади заходишь, там вообще всегда очередина, ребята.
1: Тофик. Это знаменитый шашлык у Тофика и Тостака. А где лучше?
2: Ты знаешь, я у Тофика не успел попробовать, потому что очень большая очередь. Но я понял, что там классно.
1: А что ты говоришь, как будто попробовал?
2: Ну, я смотрю на довольные лица.
1: Почему у меня такая дискриминация в сторону баранины?
2: Не знаю.
1: Баранину вообще не ем, но в шашлыке как будто нет ее.
2: Вот в шашлыке у меня тоже супруга, она, знаешь, она вот вообще кроме там...
1: Курицы.
2: Ну, да, курицы и рыбы не ест.
1: Ничего.
2: Другое мясо, да.
1: А вот баранину
2: шашлык ест.
1: А так баранину
2: нет.
1: Не ест. Вот как это так, а?
2: Как так работает?
1: Почему мы так дискриминируем баранину? Mm-hmm. Ладно, сообщений нету, ребята. Я так понимаю,
2: что,
1: вы все уже доехали
2: кончились?
1: До своих работ, да.
2: Нет, просто у нас сейчас другие
1: тогда мы будем
2: слушатели.
1: Новости обсуждать, ребята.
2: Да, пора.
1: Новости после музыкальной паузы.

0: Итак, новость такая. Кыргызстанка приехала в Алматы и узнала о долгах на 300 тысяч долларов.
1: Нифига себе.
0: Да. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал в своих социальных сетях о случае с гражданкой Кыргызстана, на которую в Казахстане зарегистрировали несколько компаний с крупными долгами. По словам депутата, женщина, работающая подологом в Бишкеке, в конце апреля отправилась в Алматы. При пересечении границы ее пропустили в Казахстан, но сообщили о наличии красного флажка в базе данных. Позже выяснилось, что на имя кыргызстанки зарегистрировано 4 ТО в Казахстане. Как отметил Дастан Бекешев, компании задолжали государству почти 300 тысяч долларов, в том числе по утилизационным да. сборам.
1: Так.
0: Компании зарегистрированы в разных регионах Казахстана.
1: Ничего
0: депутат
1: себе.
0: Сообщил, что женщина начала разбираться в ситуации и узнала, что ТО могли быть оформлены по доверенности или с использованием чужих данных. После ей пришлось обращаться в различные государственные органы Казахстана, затем в МИД, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы Кыргызстана. Сам Дастан Бекешев подчеркнул, что подобные мошеннические схемы ранее встречались и в Кыргызстане. По его словам, в прошлом злоумышленники регистрировали компании на социально уязвимых граждан, в том числе на незрячих людей, после чего фирмы накапливали долги. Обалдеть, ребята!
1: Мошенники вообще не дремлят.
0: Как это возможно? То есть на Кыргызстанку зарегистрировали несколько компаний долги, да, в 300 тысяч долларов. Как сейчас, как ей сейчас быть? Ей же явно запретили, да, или запретят выезд из Казахстана, или это было давно. Но мы, в общем, не знаем дальнейших подробностей, но, ребята,
1: будьте
0: осторожны. Но, с другой стороны, вот мы говорим, будьте осторожны, а как? Как быть осторожным?
1: Вот,
0: мы же не знаем, точечка.
1: Иногда
0: а может
1: вот
0: быть,
1: эти новости, хакеры там взломали,
0: в соседних странах, может быть, тоже что-то зарегистрировали, я уже не знаю.
1: Хозяйка, вот знаешь, бывают вот эти новости, помнишь, да, взломали там хакеры какие-то данные, да, там слито было столько-то данных казахстанских граждан, да. И вот страшно вот теперь становится. А кто знает, чем они, ну, эти умы с плохими фантазиями могут добиться, представляешь?
0: Да.
1: И
0: это
1: вот так
0: ужасно,
1: действительно,
0: ребят, как же это страшно.
1: Я не сомневаюсь, что женщина совершенно не виновата, но как-то вот эти данные утекли, и кто-то этим
0: так
1: воспользовался.
0: Она еще работает подологом в Кыргызстане, она просто сюда приехала отдохнуть, прогуляться, наверное.
1: Представляешь, ты всегда вот работаешь на своей работе, подолог,
0: да.
1: приходишь, а тут оказывается ты бизнесмен.
0: Ты или же ты незрячий, например, да?
1: Это вообще страшно.
0: Остался один, у тебя нет ни жены, ни матери, ни детей, никого.
1: Ужасно.
0: И на тебя там повесят какой-нибудь огромный долг, заберут квартиру. Я
1: ты
0: не
1: знаешь,
0: знаю, ребята. Это очень-очень страшно.
1: Вот особенно еще мошенники, знаешь, ужасно, что делают. Вот когда они берут вот на социально каких-то
0: уязвимых граждан,
1: да, берут там, я не знаю, чуть ли не кредиты. Вот,
0: ну так и делают,
1: потом
0: да.
1: Потом еще и оформляют даже ипотеки, представляешь, даже
0: да.
1: некоторые, да.
0: Так, ладно, идем дальше. 14 мая суд в Москве отправил продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова под домашний арест. А у Линды дома, значит,
1: так.
0: произошли обыски.
1: Я вот, кстати,
0: конфликт
1: слежу за этим.
0: Между Максимом Фадеевым и Линдой тянется давно. Когда-то уроженка казахстанского города Кентау, если кто не знал, Линда из Кентау, начинала свою музыкальную карьеру под руководством продюсера. Тогда у нее был очень богатый, влиятельный папа. Он нашел этого Максима Фадеева, который был якобы никому не нужен в те времена, да. Значит, он сделал ее продюсером Линды, он писал ей песни. Но позже певица заявила, что он оказывал психологическое давление и запрещал петь ей ее же песни. 12 мая Михаила Кувшинова, певицу Линду и главу ООО «Профит» Дарью Шамову вызвали на допрос в рамках этого дела. Поводом стал конфликт артистки с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона» и песни «Тибетский хлам», а также других композиций, которые исполняла артистка. То есть до этого она говорила, что Максим Фадеев ей сказал. То есть у них какой-то конфликт там между ними. Он сказал, я возьму любую девочку. Поставлю вместо тебя, и она будет петь «И я ворона», и, значит, песни «Тибетский хлам», и «Мало огня», и прочее, да. Линда не решала вопрос с ним, она пошла к Ксении Собчак на интервью, где она там высказалась не совсем нелицеприятно о Максиме Фадееве,
1: он со всеми судится,
0: и вот видишь, как уже задержали ее, значит, продюсера, да.
1: Ты знаешь, я где-то
0: смотрел. Также ее вчера, значит, Светлана Гейман зовут Линду. Да, и ее подозревают в подделке документов на авторские права. Опять же, на эти хиты «Вороны» и так далее. И вчера вот Линду вместе с ее саунд-продюсером направили на допросы за конфликты с экс-продюсером Максимом Фадеевым, вот пишет Ксения Собчак, да. И она написала также: в 7 утра пришли с обыском к певице Линде и саунд-продюсеру Михаилу Кувшинову. Сейчас они на допросе вместе с адвокатами, подчеркнула, значит, Ксения Собчак. Ты знаешь, не знаю, чем это закончится. Ну,
1: я думаю, это закончится в пользу Линды. Я тебе сейчас объясню,
0: не
1: почему.
0: Не совсем уверена. Почему? Потому что он когда-то, оказывается, подписал документы, но Макс Фадеев уверяет, что это была не его подпись, хотя он когда-то все права отдал. Именно тогда, когда отец Линды потерял...
1: Могущество такое.
0: Да, могущество в финансах и стал болеть. И, значит, тогда вот Максим Фадеев, значит, ей разрешил исполнять все эти песни. Но прошли годы, она продолжает гастролировать, и он говорит: ты мне должна платить какой-то процент, или же я вообще заберу у тебя все вот права на песни. Она пошла к Ксении Собчак, там много чего наговорила. Да. Вообще, вот знаешь, кто приходит на интервью к Ксении Собчак...
1: Думайте, о чем говорить.
0: Да, всегда думайте, о чем говорить, и обычно у них потом случаются какие-то проблемы.
1: Ты знаешь, я посмотрел разбор где-то, правда-неправда, да, по давности вот вообще составления этого договора, да, там...
0: Договора.
1: Договора, передачи прав всего этого, да, даже если подделка, да, там...
0: Даже если подделка, да, то...
1: То все эти преступления по... Вот, ну, там,
0: однако
1: я смотрел,
0: задержали,
1: да,
0: продюсера.
1: Конечно, нет, разбираться
0: отправили
1: это будут.
0: Отправили под домашний арест.
1: По Конституции РФ, то есть они уже вышли по долгу, ну, то есть по времени. Угу, то есть не могут никак привлекаться. И вот там этот блогер, который очень разбирается, там он только юрист какой-то, он говорит, то, что все это закончится, естественно, правами Линды. И он тоже подчеркивает тот момент, что...
0: Так зачем задержали ее
1: Макс
0: продюсера?
1: Фадеев не очень красиво поступает.
0: Не, ну, конечно,
1: сейчас
0: он поступает некрасиво.
1: Знаешь,
0: да, отдал бы ей эти песни.
1: Конечно, у тебя столько
0: хотя
1: всего.
0: Хотя бы в память о ее отце, который,
1: да,
0: ему
1: который
0: помог.
1: Который тебя поднял, по
0: да,
1: сути.
0: Да, да. Он же помог, он приметил Максима Фадеева.
1: Если бы не ее отец, да, тогда бы о Максе Фадееве никто бы не услышал.
0: Никто бы никогда, да, не узнал.
1: Про,
0: да,
1: Линду. Он был вообще мало кому интересен.
0: Ты можешь собраться?
1: Да,
0: что
1: я
0: ты не можешь,
1: да, я просто что-то
0: нормально
1: за Линду
0: формулировать.
1: Она же наша, как бы, соотечественница.
0: Ну что ты не можешь формулировать свои слова? Вот.
1: Ну раз не переживал.
0: Так, Майкл Джексон так после смерти заработал около 3,5 миллиардов долларов. Это больше, чем любой другой артист в
1: при
0: истории.
1: Жизни.
0: Да. Он заработал, значит, 3,5 миллиарда долларов после своей смерти в 2009 году. И ежегодно он возглавляет рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый покойный артист, получая доходы от продажи музыки, стриминга, использования каталога песен MJJ Production, Sony, ATV, а также мюзикла MJ The Musical.
1: Вообще круто.
0: Короче говоря, он легенда.
1: Ты что, самое интересное, умирал в долгах?
0: А зарабатывает еще больше, да? Теперь и достанется это все, достается это все.
1: Как это
0: его
1: работает?
0: Не родителям, его только маме и детям.
1: Детям, да,
0: да. Так, идем дальше. Лейсан Утяшева и Павел Воля рассказали, почему отказались от брачного договора. Во время съемок интервью Лейсан с Катей Гордон на кухне появился муж телеведущий, звездный юрист, решила узнать условия их брачного контракта. Но, как оказалось, его нет у супругов. И что сказал Павел Воля? Когда ты на 100% доверяешь человеку, когда вы понимаете, что вы оба работаете и зарабатываете, когда у вас дети, когда у вас один и тот же быт. У всех разные ситуации бывают. Я рассказываю про себя. Когда ты не проецируешь, что когда-то что-то произойдет и что-то будет, то, может, ничего и не произойдет, высказался комик. Вы знаешь...
1: Давай.
0: И Лисан добавила: поддерживаю тебя на 100%.
1: Мой котик.
0: У меня с мужем брачника нет, потому что собаки, дети, зачем это надо? Перетерпим эту жизнь вместе, ответила Гордон в шоу «Дерзкая готовка»
1: Лисан
0: с Лисан.
1: Утяшева.
0: Ой, я не знаю, почему, ребята.
1: Давай, мне интересно твое мнение послушать, прям очень.
0: Я не знаю, почему я не люблю эту пару. Вот вроде как ничего они плохого не сделали. Прекрасная семья, любят друг друга.
1: Красивые,
0: но почему-то я не люблю их пару. Вот просто они мне не нравятся. органически не перевариваю, и они как будто наиграны. И они в этой наигранности потерялись.
1: Уже заигрались.
0: Они заигрались, и им кажется, что они без ума друг от друга. Может быть, они уже давно не без ума, но они вот это вот: я люблю тебя, Лисан, я люблю тебя, Пашенька, Пашенька, мой Пашенька. И знаешь, и она какая-то вот лицемерная, как будто она все время, как будто она все время врет. Но такое ощущение.
1: Я понимаю, да.
0: Ну, как будто она фальшивая. Может быть, она естественная, может быть, она не врет. Но это, опять же, мое восприятие, мне так кажется. Я, да, я, возможно, ошибаюсь. Но я не могу ничего с этим поделать.
1: Хорошо.
0: Какое-то такое отторжение. Я вот я посмотрела эту дерзкую готовку с Катей Гордон. И вот это вот Утяшева, вот не знаю.
1: Вот твое мнение о ней как о ведущей.
0: Ну, конечно, никакое.
1: Но ну она да, какая-то, благодаря Паше.
0: Она немножечко заигралась, да, и вот он говорит, мы вместе работаем. Но это же он ее там везде, ну, на да, ТНТ, лоббирует. Там везде все, конечно, ей это обеспечил. Конечно, когда твой муж Павел Воля, то, естественно, он тебя будет там продвигать во все эти программы, компании. Тем более он на хорошем счету там, на ТНТ и с Тиной Канделаки, у них все классно. Так, идем дальше. Стас Садальский, знаете такого?
1: Да, конечно.
0: Попросил у властей разрешить Назарову и его жене Ольге вернуться в Россию. Дмитрий Назаров, знаете такого, да?
1: Так,
0: он сыграл шефа в сериале «Кухня».
1: А, все, да-да.
0: Дмитрий Назаров,
1: да, да, да,
0: шеф
1: да,
0: в «Кухне». Да, по словам актера, Дмитрий очень талантливый, но ведомый человек, поддался воздействию жены. «Я бы попросил власти имущих и вас, дорогие мои подписчики, — говорит Садальский, — разрешить Назаровым вернуться. Кстати, это будет наглядный урок для всех релокантов. Дима Назаров, народный артист, очень талантливый, к несчастью, ведомый своей женой, поддался воздействию жены». Теперь она просит за него и за себя, осознав ценность Родины, вернуться. Мы же православная страна. И вы, надеюсь, сердечные добрые люди, простите и Христа.

0: Так, я так понимаю, он же не хотел возвращаться, да, значит? Я
1: что-то он не хотел, но вроде как вчера были новости, что он попросился вернуться. Оказывается, это фейк.
0: А.
1: Его супруга, она сказала, что это все
0: фейк. Почему Садальский?
1: Это все неправда. Решил. Садальский, но он же везде. Он как вот это, да? Знаешь, на нашем
0: как
1: районе,
0: сосед,
1: это вот, соседка, да. Глава нашего чата. Он везде, и нашим, и вашим, везде. Нам это везде. Вот где это какая-то скандальная ситуация, он там, везде, во всех этих скандальчиках. Может быть, а может быть и нет, я не знаю. Это мы так фантазируем.
0: Уже возраст.
1: Так, западные СМИ заподозрили роман между Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстином.
0: Кем? Кто это?
1: Актеры вместе снимаются в фильме «Служебный роман», и по данным Daily Mail заметно сблизились на площадке. На премьере поклонники тоже уловили химию между звездами. В фильме Джей Ло играет строгую начальницу,
0: так.
1: А Голдстин
0: Брэд
1: ее
0: Голдстин, да?
1: Подчиненного трудоголика. Что у нее с бровями? У нее какие-то брови графичные. Значит, это бородка вся какая-то, как нарисованная, графичная. Какой-то он весь вылизанный, напомаженный.
0: Хозяюшка,
1: какой-то.
0: Еще раз, Брэд?
1: Брэд.
0: Голдстин. Ага.
1: Голдстин. Вот я не знаю. Мне кажется, там же Бен Аффлек ее не отдаст никому, да? Там же она с этим Бен Аффлеком, то они сходятся, то расходятся. Я думаю, что она, ну, может, повстречается какое-то время. А
0: ну,
1: дальше
0: да,
1: опять
0: ненадолго.
1: К Бен Аффлеку вернется.
0: Ну, так себе, да?
1: Да, ну вот он здесь просто какой-то странный.
0: Ну, это не ее типаж.
1: Да, я посмотрела видео, ну такой себе.
0: Да,
1: ну
0: такой. Бен Аффлек гораздо круче.
1: Да, или ты, например, да, вот. Ладно, если бы она с тобой замутила, да, а тут какой-то там Брэд.
0: Согласен.
1: Голдстин.
0: Не говори.
1: А не какой-нибудь там Антон Павлов.
0: Не рыба, не мясо.
1: Так, что еще мы хотели? Алматы Ньюс сообщают, что Сенат одобрил закон, согласно которому работодатели будут обязаны отпускать сотрудников на скрининговые обследования с сохранением рабочего места и средней заработной платы, передает Tengri Health. Health, правильно я говорю?
0: Да.
1: Ну, я вообще озвучила бы так. Tengri Health.
0: Health. Здоровье.
1: Health.
0: Health.
1: Health.
0: Health.
1: Health?
0: Да.
1: А,
0: health.
1: Да?
0: Health.
1: Health?
0: Health.
1: Ну, написано же Health.
0: Health, ну, понятно, а читается Health.
1: Вот зачем вот эти трудности? Health.
0: Health.
1: А, поправки внесены в рамках совершенствования трудового законодательства. Теперь медицинские организации через цифровые системы смогут направлять работодателям уведомления о необходимости прохождения скрининга их сотрудникам.
0: Ну?
1: Да. После этого работодатель должен будет предоставить сотруднику оплачиваемый социальный отпуск для прохождения обследования. Ну все, ребята, все.
0: На этом, ну, я думаю, да. А больше
1: интересно,
0: нет, там...
1: Линду посадят?
0: Да,
1: что-то
0: мне кажется...
1: жалко мне ее, конечно,
0: нет,
1: не хотелось
0: ну,
1: бы.
0: Ты знаешь, если честно, вот к Линде другой вопрос. Она всегда странно выглядела, сейчас еще страннее.
1: Да при чем тут выглядела, да? Тосечка, с каких вот... вот...
0: Нет, я просто... Она год до сих пор, у меня вопрос просто
1: с
0: нет.
1: С каких вот тех самых времен в твоей голове засело, что людей нужно оценивать
0: не.
1: По их внешности,
0: нет,
1: позорище?
0: Нет, я не про
1: ты.
0: Это, я тебе говорю про стиль. Ты не поняла? Про
1: да
0: стиль.
1: Какая разница, какой у нее стиль?
0: Ну, мне интересно, как он
1: мне просто жалко девчонку,
0: нет,
1: все.
0: Ну, согласен.
1: Причем, она так выглядит,
0: нет,
1: она
0: вообще
1: такая
0: вообще, я ее считаю очень талантливой.
1: Ты себя-то видел?
0: Песни.
1: Ты выглядишь
0: да,
1: так, как будто тебе два часа жить.
0: Слушай,
1: жить-то
0: помпушка
1: осталось.
0: Моя любимая, послушай меня
1: так,
0: внимательно.
1: Я... Не смей.
0: Я сказал, любимая потом.
1: Не надо.
0: Я хотел спросить, она год тогда была, да? Ну, то есть такой у нее
1: любимый
0: был рост типаж.
1: Мой.
0: А кто?
1: Что ты там
0: и
1: говорил?
0: И да, вот она была тогда годом, ну так примерно это назывался стиль, да? Или андеграунд.
1: Какая тебе разница?
0: Ну, мне просто вопрос,
1: ну,
0: ты же все знаешь.
1: Ну, при чем тут ее внешка?
0: А, ну, тогда не
1: нельзя причем. Судить людей по внешности.
0: А я не про это, что будет, то
1: мне
0: будет.
1: Можно, тебе нельзя.
0: А
1: я тебе твоя
0: все,
1: хозяйка,
0: тебе
1: ты
0: все
1: нет.
0: Тебе можно, да.
1: Ты мой довесочек, я хозяйка.
0: Спасибо, твоя. Ага.
1: А ты не согласен с этим? Опять
0: я
1: увольняйся?
0: Я согласен, нет.
1: Слушай, давай увольняться, я так не могу больше работать. Все, мне надоело. Мне надоело, ребята, честное слово.
0: И на старуху,
1: я прям не могу. Такой стресс у меня каждый день. Вот зачем я это здоровье свое трачу? 9:40 утра, у меня уже давление, наверное, 160.
0: У
1: споришь
0: тебя...
1: со мной, споришь.
0: А есть тонометр, кстати?
1: Нету, я сегодня не взяла,
0: вот,
1: как назло.
0: Как когда надо, как
1: вот,
0: назло не
1: вот
0: берешь.
1: Да, вот когда надо, не беру. Всегда
0: хотел
1: с собой
0: только что попросить у тебя для себя.
1: Ой, надо какие-то, ребят, порекомендуйте, есть какие-то часы, которые точно будут показывать мое давление круглосуточно?
0: Да, или может быть что-то еще, вот как сердце. Ну,
1: да, вот так вот.
0: Какой-нибудь,
1: да,
0: ну
1: чтобы такие нормальные, не вот эти, под которыми рука потеет, а вот такие хорошие часы. И не те, которые щиплют волоски на руке, вот такие вот, знаешь, с таким браслетом.
0: Да, я понял.
1: Вот,
0: чтобы
1: тебе
0: не
1: могу,
0: было приятно,
1: блин.
0: Да?
1: Здоровье свое здесь на работе оставляю из-за тебя.

0: Не спорь со мной вообще никогда, понимаешь?
1: Кто спорит?
0: Я говорю что-то, ты все, да-да-да, хозяйка, да-да-да. Именно поэтому тебя взяли.
1: Да-да-да.
0: Вот, понимаешь?
1: Да, понимаю.
0: Только ради этого. Ты сидишь вот, начинаешь.
1: Ну, что я начинаю?
0: Я говорю что-то, я говорю на черное, смотри, я говорю на черное-белое. Ты говоришь, да, хозяйка, это белое. Хоть даже если ты видишь, что это черное, ты должен меня поддерживать.
1: Ничего себе.
0: Я та женщина, которая платит тебе зарплату. Ты ешь с моих рук.
1: Прям сейчас вот даже готов. Прям
0: всегда,
1: проголодался.
0: Everyday. Everyday. Да. Все, я не могу, ребята.
1: Если бы я только ел с твоих рук, я бы сдох уже от голода.
0: Так, пишут, здравствуйте, Эльвира, 100% согласна с вашим мнением по поводу Лисаны Павла. Я не знаю, почему, вот они ничего плохого же не сделали, ребят.
1: Ты вроде знаешь, такие вроде положительные. Пример такой идеальной семьи.
0: Я не знаю, почему они мне не нравятся, вот прям не нравятся и все. Вот просто не нравятся. Вот бывает же такое, как певица Валерия или Полина Гагарина. Вот ничего они не сделали, прекрасные певицы,
1: ну, да.
0: Красивые женщины. Но мне почему-то они кажутся какими-то злыми, что ли.
1: Ну, ты знаешь, вот от человека же идет вот что-то, вот знаешь, у каждого человека есть аура, это уже доказано, да?
0: А бывает такое, что человек тебе нагадил в душу, сделал кучу всего плохого, а все равно у тебя...
1: Да, к нему положительные эмоции.
0: Положительные эмоции.
1: Прорался.
0: Как у меня к Антону. Вот почему, вот как это работает? Терпеть его не могу за то, что он мне вот портит мою психику.
1: То же самое могу сказать. Ты мою жизнь портишь, не то, что психику.
0: И не могу без него.
1: Вот-вот.
0: И ты тоже без меня не можешь.
1: Что за фигня, блин?
0: Почему нас тянет друг к другу? А?
1: Я бы тебе ответил словами из песни группы Quest Pistols, но нельзя.
0: Да, как там они?
1: Они такие.
0: Ты так красива?
1: Нет.
0: Ты так красива?
1: Кстати, у меня вопрос. Ты видела, как выглядит солист, бывший солист Quest Pistols, вот этот, кстати.
0: Опять по внешке.
1: Нет, я просто нет.
0: Тебе нельзя.
1: Нет, он в платье поет.
0: Пусть.
1: Ты так красива. И он в ночнушке
0: стоит. Так ты какую песню мне хотел посвятить-то?
1: Тигра, не котик. Что-то любовь всех дур. И дураков, что любят гламур.
0: Ага. Я думала, мокрая девочка танцует.
1: Ну вот этого, чего я не знаю, того не знаю.
0: Ну они же тоже поют «Мокрую девочку».
1: Ну сейчас как бы не дождь же. Сейчас же не дождь.
0: Ну я такая. Хотелось бы, чтобы мне посвятили
1: игривая,
0: песню,
1: да?
0: Что я такая игривая, да такая «Мокрая девочка танцует». А все уже, прошли годы, пролетели. Прошла моя молодость.
1: Я бы спел, знаешь, какую тогда про нас уж песню из
0: уже
1: группы
0: «Квест Пистолс»? Уже пожилая женщина идет.
1: Не похожие.
0: Ой, ладно.
1: Да, мы так не похожи.
0: Почему, да? Вот.
1: Потому что.
0: Ничего плохого Павел Воля, Лисан мне не сделали. А вот мне они не нравятся. Ты мне столько гадостей. Люблю, не могу. Тянет прям, понимаете,
1: вот
0: ребят?
1: Ты то же самое.
0: Мама была моя права, всегда она говорила. Вот что не все к твоему берегу приплывает. Вот, приплыл. Доброе утро.
1: Приплыл.
2: Весна, васаби. И жить стало теплее. Energy FM, где жарнома.
3: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата», проспект Назарбаева, 223.

0: хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай васаби с Азаровой и Павловым.
1: Так, времени остается немного, но я вообще успею чуть-чуть озвучить ваше сообщение по теме «Самые лучшие и худшие соседи вашей жизни».
2: Да.
1: Вы напишите наши любимые сладенькие. Вас вот так вот бы взяла, вас зажала, прижала, вот так взяла, вот так вот поджала бы его так.
2: Вот сейчас кому-то стало очень больно. Это что ты сделала, подожди, до этого?
1: Поцеловала. Это целую так.
2: Я понял.
1: Вот губы толстые, они туда как-то... Туда внутрь рта засасываются. Я хочу так сделать.
2: Не чавкай. Это на другое что-то вообще. Ты как будто съела сейчас наших всех слушателей.
1: Да неважно как.
2: Да.
1: Мои сладенькие. Так, переехал я в новый дом, пишет слушатель. Дом маленький, соседей немного, зато почти все директора, руководители и очень серьезные люди. Думаю, ну все, сейчас будет культурная жизнь. И по своей доброте бесплатно стал старшим по дому. Свет, вода, интернет, отопление, документы, аварии, все постепенно оказалось на мне. Даже деревья сам привозил из-за города, сам сажал, поливал. Телефон звонил и в 3 ночи, и в 4 утра. Помогал всем, потому что хотел, чтобы дом был нормальный. Но потом понял главный секрет маленьких домов. Через время ты знаешь о соседях больше, чем их родственники. Кто сколько зарабатывает, кто с кем дружит, кто шаманит с отоплением, а кто ночью паркуется совсем не у своего подъезда. И вот что интересно. Чем больше стараешься для людей, тем быстрее они начинают считать это твоей обязанностью. А когда говоришь «нет» или «так нельзя», сразу становишься плохим. Сейчас я ушел на отдых от всей этой истории. Не читаю чат дома и впервые за долгое время спокойно пью кофе. И сделал для себя простой вывод. Помогать людям – это хорошо, но не надо лезть из кожи вон ради чужих людей. Все должно быть в меру, потому что иногда старая фраза «не делай добра, не получишь зла» оказывается слишком жизненной. Люблю вас, хозяйка и Тося.
2: Спасибо большое, здоровское сообщение.
1: Да, классное, душевное. Да. Так, идем дальше. Элечка, мы доехали до работы. Спасибо, дорогая. Про соседей больше нечего сказать, кроме как надо всегда здороваться у нас с соседями. Чатов нет, решаем все по старинке, по лестнице.
2: Да, вот знаешь, когда не здороваются, так. Это вообще, это вот даже я хочу еще раз напомнить всем водителям такси, пожалуйста, если к вам сели и сказали здравствуйте, не ответьте хотя бы или кивните головой. А?
1: Живем в частном доме. Соседи напротив, лучшие друзья семьи. Лучшие друзья семьи. Собираемся компаниями, то у нас, то у них. Если у нас, то остальные соседи молчат. Если у них, то капец. Чат разрывается, всем мешаем. Пару раз участкового вызывали. Просто нас, видимо, любят больше. Но ничего, мы любим, несмотря ни на что. Так, далее. Город Кустанай, 8-й микрорайон, дом 19. Самые лучшие соседи моего детства. Интернациональные, душевные, понимающие. Кто-то что-то приготовит вкусненькое и обязательно угостит. Самые лучшие воспоминания. Сейчас я живу в ЖК и даже не знаю своих соседей по этажу.
2: Вы не единственный такой.
1: Доброе утро. Про своих соседей сказать не могу, а вот у моей родственницы соседи веселые. Переехал как-то с аула фермер. Простой добрый человек, со всеми приветливый. Как-то он в лифте угостил детей мороженым, и тут началось. Соседка обвинила его в педофилии, начала угрожать заявлением в полицию. Соседи разделились на 2 лагеря, против него и за него. Потом узнал, что она с него взяла 500 тысяч тенге. И все... замяла. Он ей их отдал, но потом съехал и сдал квартирантам. С любовью к вам. Я не буду озвучивать имя, потому что мы такую острую тему здесь подняли, да?
2: Да.
1: Если я озвучу имя, возможно, его могут идентифицировать, да?
2: Ну, да,
1: поэтому... Я не стала, не хочу. Так, еще Эльвира, вам надо быть психологом. Хочется вам позвонить, чтобы трубку сказали, соберись, он тебя недостоин.
2: Ты знаешь, вот я...
1: Соберитесь, девушки!
2: Вот, знаешь, как это, работает, да? Вот я в плане того, что раньше приветливость соседей, это нормально, а некоторые могут, вот знаешь...
1: Не, ну посмотри, вот соседка обвинила мужчину в том, что он педофил, но 500 тысяч тенге он ей дал, и она уже как-то и не стала его дальше обвинять. Как это работает, да? Это как с Майклом Джексоном. Вроде как семья говорила, что он совращал их сына, как только он им выплатил 16 или 25 миллионов долларов, они сразу перестали к нему какие-то претензии предъявлять, поменяли имена, паспорта и переехали вообще жить в другой штат, ведут закрытый образ жизни. Офигеть, да? Если ты знаешь, что с твоим ребенком так поступили, я знаю мам, чьи дети стали жертвами насилия, и они ни за какие деньги не простили бы этого насильника, да, или этого ПДФ-человека, да. Вот, понимаешь? А тут совершенно другая история. И тут то же самое, да, соседи обвиняли, потом он этой соседке, самой активной, там, дал деньги, она вроде как и... А вроде как и нет претензий, как оказалось.
2: Ну, вот смотри, опять-таки, купил всем детям мороженое, и уже сразу тебе это... Знаешь, не угощай соседей.
1: Да.
2: Это надо было прийти как родителям передать, это вот вашим
1: Кстати,
2: детям.
1: Кстати, мой супруг выходит во двор и всем детям покупает мороженое, напитки.
2: Я вот не сомневаюсь,
1: они
2: его
1: все обожают,
2: дочкой,
1: да, он с дочкой выходит гулять. Но видишь, он же выходит с дочкой гулять.
2: Ну тут, понимаешь,
1: но,
2: он...
1: Нет, у нас есть во дворе дядечка, очень обеспеченный.
2: Да.
1: Его обожают все дети во дворе,
2: так.
1: Потому что он выходит и покупает, он берет всех детей, они заходят в магазин, и он набирает им все, что они хотят. И они все его обожают.
2: Здорово.
1: И нам в голову никогда не приходило его в чем-то обвинить. Мы все его знаем.
2: Вот.
1: Очень хороший, классный, добрый дядька.
2: А теперь время шутик!
1: Давай, у нас шутки будут
2: сразу
1: только
2: же.
1: Давай, вот сразу же.
2: Давай
1: без
2: давай,
1: перебивок.
2: Давай,
1: сразу же.
2: Ваши сильные стороны. Во всем ищу позитив, а слабые не нахожу. А вот это. А помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали? Ну вот, пожалуйста. Все болезни от нервов, все нервы от мыслей, все мысли от того, что вам не пофиг. А вот это зря. Ну, тут как бы это даже не это. Ладно. Старость – это когда в кругу ровесников начинается хвастаться анализами.
1: Все?
2: Ладно, последнее, нет. Гардероб для женщины – это лекарство. А на здоровье экономить нельзя.
1: Ребят, всем прекрасного дня и доброе утро. С вами были Васаби Шоу, Эльвира
2: всем
1: Азарова, Антон
2: Павлов. Всем головокружительных выходных прекрасных.
1: Да, хорошенько отдохните в понедельник.
2: И шикарных
1: соседей. Я надеюсь, мы к вам вернемся.
2: Да.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.
2: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhadke.

0: Energy FM Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.
2: Коктем. Махаббат маусыма. Energy.
3: Ass white bitch in the club. Hot boys on my dick in the club. Tell them chill out, super thick in the club. This my new shit, play this in the club. Pretty squad women make a minute man bust like a semi. Hit me late night like Jimmy.

Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса.

0: и точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
1: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. В эфире, как обычно, по пятницам программа Club Time. И я, ее ведущий, диджей Мундакс. Сегодня мы вновь окунемся в современную клубную культуру и начнем вхождение в музыкальную алма-атинскую ночь с моего музыкального микса. Делайте громче волну Energy FM. Поехали!

out of the window. Open it. Stick your head out.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса